0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах.

0: выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Всем утреннее шоу на радио Максимум! Да, еще раз да. Ну что, начнем с погодки. Погодка нам выдалась сегодня вот такая, плюс 15 градусов, солнечно, облачно, с прояснениями, никакого дождя вроде не обещалось, если только вечерком.
1: Что тоже подойдет. Ну, у природы нет плохой погоды.
0: Согласен полностью с экспертом в области левых поворотов Дмитрием Шиманским. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вчера учился проезжать упражнение «восьмерка».
0: Так.
1: Вправо нормально, влево не могу.
0: Никак.
1: В чем проблема?
0: Может, потому что ты правша?
1: Вот всякие варианты рассматриваются, но через час упражнений можно же научиться?
0: Можно.
1: Концов. А почему?
0: Ну, вот у тебя не получилось, да?
1: Ну, очень корявенько. Три раза да, четыре нет. Но так экзамены не сдаются.
0: Бросай ты это дело, Дмитрий Николаевич.
1: Нет, надо дожать, но всем, кто планирует учиться ездить на мотоцикле, я их предупреждаю, вам придется, особенно если вы уже взрослый человек, столкнуться с отчаянием порядка 10 раз подряд, понять, что вы лох 12 раз. И вообще узнавать свое тело заново, я бы сказал.
0: Боже,
1: оно мешает.
0: Мой. Через какие трудности тебе придется пройти, Дмитрий, чтобы стать настоящим мотоциклистом?
1: Тем слаще будет победа.
0: Согласен.
1: А чеки-бой радостный такой.
0: Да? А что грустить? Нет причины для кручины, как говорил один из наших юмористов. Весело живем. Друзья, в этом часе вас ждет абсолютное веселье. Значит, автовопрос.
1: Это просто
0: мобильного номера.
1: Угар.
0: В этом факте. Новости от Дмитрия Шиманского. Во втором части тема раскатана. В третьем еще одна тема. А в четвертом потрясающий доктор кардиологических наук, заведующий отделением, скажем так, Сергей, расскажет нам про здоровье на максимум.
1: Ну, идеальнейшее.
0: Идеально.
1: Хочется, чтобы все это под музыку было.
0: Друзья, сейчас я вам все поставлю. В этом часе Green Day, The Killers, 21 Pilots и Fatboy Slim, Ozzy Osbourne, The Leppard, Limp Bizkit, Gorillaz, прямо сейчас The Offspring, Original Prankstar. Круто, мощно, громко, все вместе.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Gorillaz Feel Good Incorporated. Вот так вот, в хорошем настроении продолжаем утреннее шоу на радио «Максим» и с не менее хорошими, на этот раз, кстати, между прочим, чиновостями.
2: Ничего.
0: Чиновость.

0: на радио «Максимум».
1: А ты можешь моим голосом?
2: Короче,
1: слушай, кого-то мне напоминает другого человека,
2: да?
1: Твоей жены.
2: Сяву.
1: Кого-то нет, качественного какого-то.
2: Качественного? Нет, ну в коем случае. Итак, друзья мои, снова, вот почему-то я взял на себя именно рекордные новости. Уже вторую неделю они у нас льют, как из рога изобилия.
1: Это прекрасно. Рекорды — это то, что заставляет других людей задуматься о том, блин, а правильно ли я живу? Может, мне тоже стоит узнать какой-то рекорд?
2: Причем, заметьте, поводы для рекордов, они валяются под ногами. Просто поднимай не хочу. Например, отец из США в коляске с ребенком пробежал 1,6 километра за 4 минуты 17 секунд.
1: Так называемый колясочник.
2: Именно. Ребенок у него был в коляске, отец бежал, толкая, значит, саму коляску. Видео прилагается. Все это бодро, весело, четко. Итого, установлен мировой рекорд.
1: Так.
2: Несмотря на то, что забег был перенесен по техническим причинам на 45 минут, и дочери уже пора было бы и спать.
1: Mm-hmm.
2: Она спокойно просидела всю дистанцию в коляске и, можно сказать, своим бездействием помогла отцу установить новый мировой рекорд.
1: Как классно. Это же такие веселые старты. Мама, папа, я. Ну, тут мамы нету, но папа, я, веселая семья.
2: А где мама, кстати? Вопрос, да?
1: Вопрос.
2: Ни слова в новости о ней.
1: Но, с другой стороны, знаешь, когда хочется успеть и с детьми побыть,
2: да,
1: и с друзьями пенного в баре бахнуть. Батя года!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну, это если вы после этой песни проснулись, дорогие друзья, Limp Bizkit Break Stuff, то я даже не знаю, чем еще вас можно поднять с кровати и заставить фуницеклировать.
2: Ну, поднять можно, я думаю, какой-то заманухой, типа рамки для автомобильного номера от Радио Максимум.
1: О, да ты страшный человек, Дмитрий Николаевич.
2: Я сразу выкладываю все карты и знаю, что делаю
1: все
2: это
1: рамки на стол.
2: Безопасно, потому что попробуем выиграть сначала.
1: Да, это непростая задача, которая стоит перед вами в игре What the Fact, в которой мы играем уже не первый год, мы-то руку набили. Хотя, с другой стороны, если вы слушаете утреннее шоу на Радио Максимум, вы знаете все подводные камни, все коварные приблуды Дмитрия Николаевича Шуманского, которые он придумает в этой игре. В общем, не так сложно это и выиграть.
2: Но в этом раунде будет все. Все прыжки и ужимки продемонстрируют. Все, на что способен.
1: Ты готовишься к финальному прыжку.
2: Многие просто перестанут верить вообще в лучшее.
1: Много перестанут верить, что ты человек.
2: Совершенно верно.
1: Друзья,
2: пробуйте, дерзайте.
1: Заявка на участие в игре. Где она? Я не вижу ее. Специально обученный мужик озвучить прямо сейчас.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят.

0: говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Топ-5 покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: Амода C7. Собрать взгляды.
6: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
5: А выбрать нужно только одну?
6: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Оззи Осборн, я чё звоню в эфире утреннего шоу на радио Максимум. С вами Чак Шуманский, играем в это факт.
0: Вот это факт на радио Максимум.
1: Ну, кто этот счастливчик, который сегодня попытает удачу?
2: У нас веселейший Николай.
1: Ой, Николай, здравствуйте, доброе утро вам.
3: Доброе утро, мужчины, хорошего вам дня.
2: Спасибо.
3: Отличного эфира.
1: И вам аналогично.
2: Значит, мы однажды Николаю пытались дозвониться, но звонок у нас сорвался, и с тех пор все пытаемся поиграть. И вот настал тот день.
1: Наконец мы встретились на узенькой дорожке.
3: Ура.
1: Ну, ты страдал все это время, Николай, без нас?
3: Конечно, я даже его пропустил, специально вам не звонил, когда вы разыгрывали билеты, разыгрывали футболки, я ждал только рамку.
2: Только рамку,
1: и,
2: да.
1: И вот видишь, твое терпение было награждено.
2: И твое терпение лопнуло, вот видишь.
1: Вот видишь, терпение лопнуло.
2: Играем в это факт, старый добрый, три факта тебе сейчас будут предложены, два из них реальные, один выдуманный. Сегодня уже многие предугадали тему игры, начали нас поздравлять с Днем Чебурашки, и действительно сегодняшняя игра посвящена этому существу.
1: Сказочному персонажу.
2: Ну и я предлагаю броситься прямо сейчас в игру, а все остальное житейское обсудить уже после.
1: Ну а давай спросим у Николая, ему кто больше нравится, Чебурашка или крокодил Гена?
3: Слушайте, да оба классных персонажа.
1: Или, может быть, ты фанат Шипокляк?
2: Или пионеров?
3: И Шипокляк, и Крыски тоже.
1: И Крыски тоже. Крыска Лариска.
2: А Крыска классная была,
1: кстати. Ой, ребят, ну что, включай тревожную музыку.
2: Погнали.
1: И факты про Чебурашку.
2: В книге Чебурашка описан иначе. Это факт номер один. У него маленькие уши, длинный хвост и длинные лапы.
1: То есть он крыса.
2: Факт номер два. В Англии зовут Топл, в Германии Плумпс, в Швеции Друттен, в Финляндии Муксис.
1: Так.
2: И третий факт. Чебурашка мужского пола.
1: Ну, попал ты, Николай.
2: Да, сегодня сложняк.
3: Насчет второго факта, тут, ну, никак не попасть. Может, ну, поверю на слова. Первый, слушайте, а я даже не знаю, книга разве была? Это не придуманный персонаж?
2: Вот мы, собственно,
1: и разбираемся сейчас.
2: То есть в книге тоже много придуманных персонажей?
1: А была ли книга?
3: Не, я к тому, что вот именно, была ли книга.
1: Была ли книга?
3: Ну, давайте, наверное, первый. Давайте, наверное, первый.
2: Столько мучиться, столько желать с нами сыграть.
1: И выбрать первый факт, да.
3: Третий. Давайте третий тогда.
2: Я забываю, что я когда вслух говорю, у меня микрофон активен.
1: Я буду периодически выключать.
2: А как подсказка получается.
1: Так, ну все, выбрали третий вариант.
2: Выбрали, конечно же.
1: Понятно, почему третий, но давайте узнаем, почему.
2: Потому что книга была написана Эдуардом Успенским в 66-м году.
1: Была все-таки книга, да?
2: Да, главный герой книги все-таки крокодил Гена. А вот остальные — это его друзья. И там, соответственно, предстает Чебурашка совершенно в другом обличии. Так что этот факт соответствует действительности.
1: В кошмарном абсолютно.
2: Да, имена Чебурашки в разных странах действительно отличаются. Муксис, Друттен, Плумпс и Топл — это все Чебурашка. А по поводу пола рассказываю. В 2006 году непосредственно Эдуард Успенский сообщил, что его персонаж — девочка. При создании образа он вдохновлялся девчонкой, которая упала в коричневой шубке. И явно ей великоватой.
1: Упала куда, извиняюсь?
2: Ну, falling down. Отец девочки подхватил ее и сказал, ну вот, чебурахнулась.
1: Вот так она и родилась.
2: И это слово запало в голову.
1: Чебурашка, да. Это девочка.
2: Так что сегодня мы узнали очень много, страшный... и, возможно, кому-то это не понравится.
3: Страшный... Страшный...
1: Это меняет вообще всю вселенную, понимаете, друзья. Мы аплодируем стоя, во-первых, Дмитрию Шуманскому, что он нам подарил такие знания, которые мы, возможно, не хотели бы знать. И, конечно, Николая, что он победил сегодня в игре в это факт и выиграл рамку для автомобиля. Номер молодец.
3: Ой, спасибо, ребят.
1: Красавчик лучший. Ничего рахнулся, как некоторые могли бы сказать в эфире на всю страну. Давай финальный вопрос, Симу.
2: Финальный вопрос. Сколько апельсинов съел Чебурашка? Съела Чебурашка по дороге к Гене.
3: Максимум!
0: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ-8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Собчак и Шуманский.
1: Это были 21 Pilots Drum Show, а мы переходим к автовопросу.
2: Автовопрос.
0: Вопрос на радио «Максимум».
3: Значит, под заголовком «Не показывайте это московским риэлторам» мне попалась статейка, в которой показана видюха, где парень поселился напротив Кремля прямо в автомобиле АК.
1: Вау.
3: Он в этой микроскопической АКе сделал себе настоящий автодом. Внутри стол, места для хранения и полноценная кровать, где он с комфортом спит при росте 189 сантиметров.
1: Каким образом в АКе можно сделать столько всего?
3: Я не понимаю, оптимизация. Нет,
1: покажешь потом?
3: Да, он как Тетрис там внутри. Вот там нету ни единого сантиметра лишнего пространства.
1: Ну, видишь, как все. Все в дом.
3: А если вот у вас, дорогие слушатели, был уже опыт проживания в авто, можете рассказать плюсы и минусы такого процесса?
1: Друзья, конечно. Я уверен, что многие, хотя бы денечек в тачке жили. Расскажите, каково это? 8926-007-1037, а мы почитаем.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Это были Saving Able Addicted, друзья. Мы спросили вас, каково это жить в автомобиле? Какие плюсы, какие минусы? И вот, что вы нам написали. Жен пишет, мне кажется, я живу уже в машине, заняв очередь за бензином.
2: Стой.
1: С началом утреннего шоу.
2: Жди.
1: Пока это не... Не, ну хорошо, что есть где жить.
2: Я пока машину у дома оставил, честно
1: говоря. Правильно, там ей самое место. В 90-х ездили с родителями отдыхать на море, так как ехать долго, делали остановки на ночевке, ночевали вчетвером в одной машине. Мама, папа, я и старший брат в девятке. Потом папа купил десятку.
2: Ой-ой-ой.
1: Было очень жарко и неудобно.
2: Я надеюсь, окошечки там открывали.
1: Ну, представь себе, реально, в тачке ты спишь летом по дороге на юг.
2: А с другой стороны, не это ли самые счастливые моменты в жизни?
1: Ну, конечно.
2: Когда близкие рядом, все окей.
1: Есть что вспомнить, есть что написать в утреннее шоу на радио Максимум.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским.

0: когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные подкасты. Больше любимых ведущих, больше ярких гостей и актуальных тем. Макси-бизнес, Макси-хелф и серия тематических подкастов о главных группах из эфира любимой радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс! Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс!
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
6: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
7: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы, о том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее, о местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский, утреннее шоу на радио «Максимум». Итак, что по погоде, спросите вы меня, а я вам не скажу. А вот сами возьмите, в окно выгляните, да посмотрите.
1: Что главное, что сегодня до плюс 21 прогреется.
0: Это да.
1: Вот в чем все удовольствие. Значит, сейчас напрягитесь, нужно будет чуть-чуть внимание проявить. Потому что я нашел новость, которая тяжела для восприятия, но потом вы зато сможете об этом рассказать в офисе, когда доберетесь до работы. В Германии есть средневековая церковь. Там орган.
0: И не одна, скорее всего.
1: Стоит и играет этот орган одну и ту же мелодию.
0: Ага.
1: Уже 25 лет.
0: Как заводной.
1: Да, и играть ему ее до 2640 года.
0: Угу.
1: Это орган Джона Кейджа. Значит, он играет мелодию настолько медленно, насколько это в принципе возможно. Композиция это американского авангардистского композитора и философа. В общем,
0: кино.
1: Это такой музыкальный перформанс, можно сказать. Этот орган сменил аккорды.
0: То есть он больше не играет эту композицию.
1: Он играет ее, там просто пришел момент следующей партии.
0: А, да.
1: Он куплет доиграл за 25 лет. Дальше больше.
0: Ничего себе.
1: И у меня такое ощущение, что мы с вами, как этот орган, иногда берем и просто меняем что-то.
0: Так вот, с головы на ноги.
1: Да.
0: С ног на голову.
1: Окей, а теперь сюрприз. Хоба, и, например, меняем какой-то вид деятельности. Вот занимались мы длительное время, например, после 4 курсов ИСТФАКа перевелись на факультет робототехники, взяли.
0: ИСТФАК.
1: Или в вашей группе, например, был вокалист, да покинул коллектив, а вы, будучи барабанщиком, раз и встали к микрофону.
0: Или был вокалист, а вдруг стал бас-гитарист.
1: Стал, да. А может быть, на 5-й год работы в компании вам пришлось перестать имитировать бурную деятельность и впервые начать трудиться по-настоящему.
0: Наконец-то.
1: И нам бы с тобой пора, кстати.
0: И мы тоже. Рассказывайте, как вы внезапно поменяли что-то, чем занимались на протяжении долгого времени суток. 8-9-2-6-0-0-7-100-3-7. Пишите нам в мессенджер Макс, комментируйте в группе Радио Максимум ВКонтакте. Врубайтесь в классную музыку вместе с нами. В этом часе для вас Evanescence, The Rasmus, Arctic Monkeys, Nickelback, The Prodigy.
1: Бездельники все вот эти вот.
0: The Cure. Но если для вас вот эта музыка, то я даже не знаю. Тот самый Muse, о котором все так много говорили. Plug-in, baby.

0: максимум.
1: При поддержке московского спорта.
2: Продолжаем просвещать всех наших московских слушателей о том, какие крутые и интересные штуки сейчас происходят в столице.
1: Что там у тебя на сегодня подготовлено?
2: На сегодня Лужники.
1: Дмитрий Николаевич, ну вы повторяетесь. Лужники же были совсем недавно.
2: Были. Только тогда были Лужники из прошлого в формате музея. А сейчас из настоящего и будущего. Ты же в курсе, что там сейчас все обновляется по полной программе?
1: Я думал, там уже весь стадион обновили давно.
2: Стадион обновили, а сейчас работают над тем, что вокруг него. Чтобы не только профессиональным спортсменам и болельщикам на трибунах было хорошо, но и всем остальным.
1: Ну, я обеими руками за. А что там такого сделали хорошего?
2: Ну вот смотри, в прошлом году там появилась центральная площадь с фонтаном. На зиму фонтан на мультимедийный каток поменяли. Получилось прям супер.
1: Надо будет сходить тогда, пока фонтан не убрали.
2: Надо. Заодно посмотришь, как там вокруг большой спортивной арены прогулочную аллею и беговой маршрут обустраивают. Чтоб бегающие и гуляющие друг другу не мешали. А в спортивном пространстве под мостом появится профессиональный скейт-парк.
1: Наконец-то. Доску в руки и бегом возвращать наш 2007.
2: Как вернешь, не забудь к южному спортивному центру пройтись. Ты у нас человек семейный, а там как раз детская площадка в зеленой зоне строится. Плюс две воркаут-зоны, чтобы родители тоже не расслаблялись.
1: С детьми расслабишься. Как же.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». С музыкой все становится намного лучше. Даже обычный день в офисе. Слушай «Радио Максимум» в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. «Радио Максимум» онлайн anytime. Вы слушаете «Радио Максимум».

0: Tale Gone Bad. Ребята, 8.15, утреннее шоу продолжается на радио Максимум. Вы рассказываете, как вы внезапно поменяли что-то, чем занимались на протяжении, ну, очень долгого времени.
1: Но Диман пишет добренького. Раньше занимался ремонтом авто. Угу. Надоело. Плюнул, ушел. В итоге собираю заказы и слушаю утренние голоса. А где заказы-то
0: собирать? И заказы чего он собирает?
1: Может быть, маркетплейсовые какие-нибудь заказы?
0: Может быть.
1: Вообще, ремонт авто, насколько я знаю...
0: Прибыльная штука, да?
1: Если дело идет и клиентура, мы же все подсаживаемся на одних и тех же мастеров, понимаешь? Mm-hmm. Это как с барберами.
0: Слушай, ну может он все это время не любил машины, ненавидел их, ему не нравилось тогда копаться, ремонтировать
1: принимать.
0: Вот чужие. Свою, ладно, еще куда ни шло, но чужие автомобили ремонтировать. Это же, ну это же как.
1: Даже обидно как-то, да, отремонтировал чужой автомобиль.
0: А она уехала.
1: И она уехала, и теперь где-то там, понимаешь, ездит вообще, да.
0: Вообще непонятно.
1: Илья пишет: доброе утро, после окончания 9 класса хотел поступать на железнодорожный факультет.
0: Правильно.
1: Но в последний момент он понял, что сердце не лежит.
0: Вот.
1: Решил идти на юриспруденцию.
0: No.
1: В итоге с удовольствием получил диплом среднего профессионального образования.
0: Ну, Шуманский, ты как юрист. Юристу скажи.
1: Я не понимаю, просто юридический диплом – это диплом о высшем образовании.
0: Да.
1: Почему среднее?
0: Ну, у него полуюридическое образование.
1: Полуюридическое – это забавно.
0: Теперь можешь с этим диплом
1: то есть,
0: сидеть в очереди.
1: Есть,
0: да?
1: Какой-то только определенный вид дел, в которых вы можете... Сейчас я что могу сказать? Это универсальное образование. Если вы думаете, куда идти в гуманитарной сфере, но при этом нет точного понимания, я думаю, что юридический факультет оптимален, потому что он потом...
0: Это скучно.
1: Это прикладное знание. Все скучно, дружочек. Даже если ты пойдешь...
0: Подожди, вот, железнодорожный факультет, это не скучно. Ну, только представь себе, стук колес.
1: Но это технический вуз. А я тебе говорю про вот нас,
0: а
1: людей,
0: говорю,
1: которые не способны считать.
0: А я тебе говорю про поездную романтику. Почему технически? Ты же можешь стать проводником.
1: А смотри, ты заканчиваешь юрфак,
0: ну,
1: работаешь долго, работаешь трудно, и потом ездишь в СВ на поезда.
0: Поезда.
1: И вот там уже чуть-чуть романтика.
0: Ну, а с другой стороны, у тебя красивая нарядная форма. Ты открываешь поезд самый первый, выходишь, тебе все показывают паспорт. Ты как, понимаешь, ты как сотрудник
1: полиции. Да?
0: Ты как сотрудник полиции практически можешь потребовать паспорт. Ты угощаешь людей чаем, кофе, какие-то, может быть, сладости.
1: Профессия проводника не требует высшего образования. Ты можешь быть юристом-проводником. Вот это,
0: ну, подожди, почему,
1: вот здесь самый смак.
0: Ты хочешь сказать, что для того, чтобы стать проводником, не нужно никакое,
1: конечно,
0: образование?
1: Там студенты сплошные стоят. Вон, мы с тобой скоро поедем в Санкт-Петербург.
0: Я вообще,
1: тебе покажу.
0: Вообще, я видел там одни бабули такие довольно возрастные женщины.
1: Нет, сейчас все поменялось.
0: Помолодел, да,
1: там стройные, четко, как комсомольцы практически стоят,
0: ну вот,
1: вдоль вагонов.
0: Еще один, как говорится, плюс.
1: А вот это уже плюс тотальный.
0: Ради того, почему можно пойти в железнодорожный факультет.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
10: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
11: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
18: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
21: В ленте.
22: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
23: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманок и Шуманский.
1: Magic People, Voodoo People, The Prodigy в эфире утреннего шоу на радио Максимум. А прямо сейчас, дорогие друзья, у нас для вас есть такое, ну такое.
2: Закачайся.
1: Это ж новости.
0: Новость на радио Максимум.
2: Подбили статистику за 2026 год уходящий.
1: Так.
2: Можно сказать.
1: Пора.
2: По смайликам.
1: Oh.
2: Значит, выяснилось, что лидирует среди популярных смайликов именно рыдающий, где глазки прикрыты, рот открыт максимально широко, и из глаз льются потоки слез.
1: Да.
2: Значит, согласно исследованию гугловскому, в мире это самый популярный эмодзи. Почему? Многие могут спросить, ведь это грусть. А я скажу, нет. В объяснялке указано,
1: так,
2: что пользователи считают его универсальным инструментом, который идеально подходит для выражения абсолютно любых эмоций в любых жизненных ситуациях. Пытаюсь вспомнить, часто ли я его использую. Могу сказать, что практически нет.
1: Да?
2: Хотелось бы, может быть...
1: Какой-то безэмоциональный человек, Дмитрий.
2: Ну почему? Я и смешливые смайлики использую. Вот вы, дорогие слушатели, пусть это и ж новость, но тем не менее, вы тоже нам сообщите, являетесь ли вы активным пользователем...
1: Пришлите смайлик.
2: ...рыдающего смайлика, потому что вдруг это исследование куплено рыдающим смайликом
1: непосредственно. Лично. Не, ну с другой стороны, да, рыдающий смайлик — это же все-таки слезы, а мужчины, им как бы не пристало, да,
2: да,
1: плакать, поэтому я предлагаю всем мужчинам использовать рыгающий смайлик, тем более он нам больше подходит.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Это был Joe, End of Beginning. Вот тоже человек переквалифицировался из чувака с сериала «Очень странные дела» в музыканта. И поет теперь у нас здесь на волнах «Радио Максимум».
2: И ведь поет фиг удалишь, как говорится, в любом случае.
1: Не, ну можно попробовать.
2: А какие перемены резкие и очень масштабные в вашей деятельности были у вас, рассказывайте. Пишет нам Юленька. Привет, Чиш, то бишь Чака Шуманский. Одна моя подруга после 10 лет работы в IT ушла учиться на егитолога. Здесь написано вот так, как написано, я так
1: и... Я тоже так прочитал. Я сначала подумал, наверное, это ошибка. И это египтолог.
2: Но тут егитолог.
1: Есть египтологи же, да?
2: Да.

0: Кто такие едитолы, мы не знаем. Может быть, етитолог еще какой-нибудь.
1: Колотитолог.
0: Етитолог, колотитолог.
1: Тяжко, но она очень довольна. А еще один бывший коллега после 15 лет работы в банке на руководящей должности переквалифицировался в...
0: Управдомы.
1: Уличного музыканта. И он сейчас...
0: Ну как-то, ну с другой стороны, вот ты как человек, который тоже ушел из офисного рабства и веселого мира юриспруденции сюда, к нам в грустное...
1: царство развлечений.
0: Грустное царство развлечений утренних. Ты же тоже сделал над собой усилие, вот так резко сменил.
1: Это был такой...

0: почти угадал.
1: Ну хорошо, давай делаем так. Я от твоего ответа сделаю вопрос.
0: Сколько страниц?
1: Сколько страниц там будет посвящено мне?
0: Ну, максимум, конечно, что? Ну, конечно.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс. Кар-прайс.
7: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
8: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
9: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
10: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
12: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире Чак и Шиманский, это утреннее шоу на радио Максимум. Впереди еще пару прекрасных часов нашей не менее прекрасной компании.
1: 3 балла, между прочим, балла на дорогах Москвы.
0: Давай сказать так, 3 балла на дорогах Москвы, чтобы было весело.
1: Но мощная пробка, трешка, внутренняя сторона, начиная от Тульской, встаете и упираетесь в ДТП на пересечении с Кутузовским проспектом. Кто знает примерно географию Москвы, тут понимать, что это одна четверть окружности.
0: Угу. Немалая.
1: Серьезнейшая. Часть. Закрываю, столицы, чтобы не видеть этого.
0: Давай, давай, подальше от всего вот этого. Давайте о чем-нибудь хорошем, о чем-нибудь красивом поговорим.
1: Ну смотри, сегодня Всемирный день картофеля фри. Ой. Это красиво, но не очень полезно.
0: Не очень полезно.
1: А вот еще сегодня Всемирный день нарцисса.
0: Нарцисса — это те люди, которые любят смотреть на себя со стороны. Им
1: это
0: нравится.
1: Это довольно однобокий взгляд. Значит, смотри.
0: Кстати, да.
1: Нарциссический тип личности в психологии — это очень такая, наоборот, противоположная, можно сказать, часть, да, это люди, которые тотально зависят от внешней оценки, и у них как раз очень хрупкая самооценка. А нарцисс в житейском понимании, да, это человек, который любит заниматься самолюбованием, можно сказать, влюблен в себя больше, чем в кого-либо в принципе. И давай вот это и возьмем.
0: Давай.
1: За основу. И вы нам расскажете, дорогие слушатели, за что вы себя любите.
0: За что вы любите самого себя или саму себя. Боже мой, наконец-то прекрасная
1: пора
0: тема.
1: Пора уже, честно.
0: Давайте, колитесь. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Не стесняйтесь, пишите нам мессенджер Макс. Мы будем читать ваши нарциссические сообщения.
1: Ну, может быть, мы покажем пример. Вот за что, например, ты, Чекибой, себя любишь?
0: Я? За что? Визуально? Внешне?
1: Да пусть будет так. Но ты только что дал ответ на свой вопрос, сам того не понимаю.
0: Понимаешь? За татуировки, конечно же.
1: Хороший повод для любви, кстати.
0: Я колол на полтела. А ты себя за что?
1: А я, наверное, знаешь, за адаптивность.
0: Ну, то есть,
1: я как таракан. Вот даже как...
0: Мерки с усишками?
1: Если что случится, мне кажется, я выживу.
0: Боже мой, это он. Друзья.
1: Приспособленец.
0: Как бы хорошо выяснили сразу, что и ты, и я являемся нарциссами. Ты себя любишь, и я.
1: А что мы тут иначе на радио делать.
0: Странно, что мы не конфликтуем так сильно. Итак, дорогие друзья, давайте пишите, делайте все это под музыку, например, Металлику, или Foo Fighters, или Good Charlotte, или Blink 182, может быть, 30 секунд до Марса, но прямо сейчас точно Papa Roach, Last Resort. Cut my life into pieces. This is my

если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты из охлажденного мяса. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Собчак и Шуманский.
1: Уж кто-кто, а мне кажется, Гвен Стефани может любоваться на себя часами. Но такая она была, да, симпапулечка. Ну, она и сейчас в свои 63.
2: Очень харизматичная, собственно говоря, да. Mm-hmm. За что вы любите себя? В честь Дня Нарцисса сегодня обсуждаем эту тему. Те, кому не хватает похвалы извне, как раз и пишите. Будем вас всячески купать, да, в приятных словах. Серега пишет, что любит себя в первую очередь за трудолюбие. Mm-hmm. Именно благодаря нему, собственно говоря, встал в свое время на ноги, хотя перспектив было не особо. Переехал из маленького уездного города в город Каб, Москву. Сейчас здесь успешно развивает свой бизнес. Если бы в свое время не пахал 24/7, то сейчас бы вряд ли чего было. Так что хвала труду. Именно он сделал из обезьяны человека.
1: Именно так. А вот Игорь говорит, жена ему говорит, что ну посмотри же ты в зеркало, Игорь, ты же выглядишь как бомж. А я говорю, а мне пофиг, я пофигист. Нет такого праздника, да пофиг.
2: Дня пофигиста, во-первых, он есть.
1: Мне кажется, что существует,
2: и конечно. И мы, по-моему, его в эфире тоже отмечали всей страной.
1: По-моему, как раз с Игорем и отмечали, если я не ошибаюсь.
2: Игорь, но на самом деле, я тебе могу сказать, ты, конечно, кокетничаешь, потому что фотография твоя...
1: Она перед глазами всегда.
2: Она есть, и если бы...
1: Дед Мороза не было.
2: Люди без определенного места жительства выглядели бы так, то это было бы самое модное бомж-пати за всю историю.
1: Давненько мы не
2: устраивали. Вопрос запаха, но тут мы ничего не можем судить.
1: Давненько не мы устраивали бомж-пати, хочешь сказать. Ребята, 8926-007-1037. Вы нарцисс. Почему вы себя любите и за что? Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс на 8926-007-1037.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманок и Шуманский.
1: 30 Seconds to Mars, The Kill, 9.17. Ребята, говорим сегодня о нарциссах, в день, собственно говоря, этих самых нарциссов. И мы, конечно же, не про цветы, а про людей, которые любят себя. Любят себя.
2: Ну, Олег, во-первых, он добавляет: «Доброе утро, братва».
1: Спасибо.
2: Как будто бы немножко 90-е. А я, говорит, люблю себя за просто так.
1: За просто так.
2: Ведь я у себя один такой неповторимый.
1: Бесплатно, то есть практически.
2: Да, ну вообще, я тоже помню Олега по его активному соучастию в нашем шоу. И могу сказать, что он действительно человек абсолютно уникальный. И сейчас, пролистывая его переписку, которая у нас до этого...
1: Он нам как семья.
2: Поэтому... Была, да, вижу, что у него... Он и машину новую покупал.
1: Он нам как братва. Давай так, как говорится.
2: Совершенно верно. Вот он активно у нас... Выиграл призы, как сейчас вижу, рамочку, по крайней мере.
1: Это наш человек, Олег. Нам такие верно. Люди нужны. А вот Евгения и девчонки, кстати, у нас, по-моему, впервые пишут про нарциссов. Она говорит: я люблю. Но она не пишет, что я люблю. Она просто перечисляет: за ум — раз, за красоту — два, за чувство юмора — три, и за самоиронию — это 4. Как будто чего-то не хватает.
2: Денег.
1: Браво! Друзья, это то, за что себя можно было бы любить бесконечно. Представляешь, если у тебя много денег, то ты такой: я себя люблю за то, что у меня много денег. И приятно, и дорого, и богато. Откуда деньги, спросите вы, дорогие друзья?
2: Оттуда.
1: Сейчас, оттуда, значит, из рекламы. А после рекламы — Блонди и Гуд Шарлотт.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Беникс» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте лента.ком. 6+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Теперь увидим.

0: открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Тут Charlotte Dance Floor Anthem. 9:30 утра. Переходим к новостям.
0: Новость на радио Максимум.
2: Уважаемые родители будущих школьников.
1: Или нынешних.
2: Грядет 1 сентября. Кстати, меня всегда в детстве раздражал именно этот период августа, начиная с 20 числа.
1: Потому что
2: все взрослые вокруг начинали какую-то эту странную истерию.
1: Суета-сует.
2: Я хотел бы еще спокойно 10 дней не думать о школе, но мне все они напоминали.
1: Братан, ну надо готовиться, надо форму.
2: Согласен.
1: Надо пенал, надо карандаши, надо ручки. Ну, короче, все сопутствующие товары.
2: Чтобы ребенок не пенал, покупайте
1: всем пенал.
2: Значит, эксперты по этикету призвали родителей отказаться от джинсов и кожаных вещей на школьных линейках 1 сентября.
1: Да, кожаные штаны в печь, как мы знаем.
2: Да, значит, смотрите, что по этому поводу говорят эксперты. Дело в том, что кожаная одежда ассоциируется у людей с агрессией, неуместно на детском празднике.
1: Так.
2: Вместо этого мамам рекомендовали выбрать, заметьте, не папам, классические костюмы или юбки умеренной длины.
1: Ага.
2: Папы должны носить при этом строгие костюмы с галстуком.
1: То есть это те, кто пришел, не ученики даже.
2: Да.
1: А, ты имеешь в виду, это для родителей дресс-код?
2: Вот теперь я уже это понял.
1: Теперь я тоже это понял.
2: А, дети как хочешь могут одеваться. Фух, ну слава богу.
1: Я бы даже сказал, дети могут и не приходить.
2: Все, вот так входишь в новости, мы поняли, что все в полном порядке.
1: Но с другой стороны, а если папа байкер, если мы, а есть такие приметы, ну точнее есть такие примеры, что батя, ну реально мотоциклист.
2: Но если батя мотоциклист, то нужно ценить каждый день проводимый с батей.
1: Это да. Мне

0: Причем я предлагаю для таких конкретно родителей сделать отдельный, не первый звонок, а, не знаю, кожаный звонок его назвать, где все в коже, весело и на мотоциклах.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
4: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуфак и Шуманский.
1: Foo Fighters, Asking for a Friend. Вот вы спросите у своего друга, насколько сильно он любит вас, так же, как и вы сами себя.
2: Ну вот, например, взять Димана, да? У меня, говорит, любовный треугольник. Да. Я люблю себя, себя любит меня, меня любит я. Me and my friend and I, как говорится, да?
1: Повеселый тройничок у него получился.
2: Слушай, да? И главное, что в таком треугольнике никогда не скучно, я так понимаю. Всегда да. Есть какое-то место интриги, новым ощущениям, свежим. Вы вместе ездите в отпуск, вместе ходите на работу, отмечаете семейные праздники. И даже когда вас двое в комнате, то mm-hmm. вас на самом деле там четверо.
1: Кошмар какой. Можно и с ума сойти. А вот веселый Михаил напишет. Ведущие, уважаемые, приветствую вас. Слушаю это радио с Миллениума. Всегда рад вам. Рассмешила вкладка на главный. Музыка для бега. Самое лучшее, как мне кажется, это «Бегущая за тобой бензопила». Доброе утро, Мишаня, Череповец.
2: Слушай, если кого-то бензопила активирует,
1: так
2: да,
1: сильно, да?
2: Сподвигает на спорт, мы только за. Потому что сердце — это вещь, которую нужно держать в хорошей форме. У нас, кстати, следующий час будет посвящен как раз кардиологии.
1: Прекрасно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся.
1: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо.

0: Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
1: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
2: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ваш кар...
7: Наш прайс! Кар-прайс!
8: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Утро, друзья, в эфире утреннее шоу на радио Максимум. Всем желаем хорошей погоды, поменьше пробок на дорогах. Ну и, конечно же, вот вместе с этим хочется всем пожелать здоровья.
1: Причем, если ты себя нормально чувствуешь, то тебе
0: все равно тебе здоровье.
1: Тебе все равно абсолютно на погоду и даже порой на пробки. А когда ты себя чувствуешь так себешно, то какая бы погода ни была, а у тебя, извини меня, покалывает где-то там слева. Вот это вообще не...
0: Ну, я это имел
1: в виду. Ну, не то. Имел в виду... А что ты сказал? Ну, ладно.
0: Так я же буду говорить.
1: Мы всего лишь ведущие. А вот хорошо формулируют свои мысли люди, у которых есть приставка, например, так как кандидат медицинских наук.
0: Ого.
1: А если он еще и кардиолог, а еще и заведующий кардиологическим отделением клиники GMS Сергей Бердников, то он вообще формулирует идеально. Здравствуйте.
2: Добрый день, друзья.
0: Вот он здесь оказался.
1: А мы вас сюда вот по какому делу, собственно, позвали. Смотрите, нам 43. Тебе сколько человек сейчас?
0: Мне 44.
1: 44 уже. Честно говоря, чувствуем себя нормально. Как будто бы говорить еще пока не о чем.
0: Нет, до вашего прихода все было хорошо. Нет.
1: Или уже есть о чем задуматься.
2: Ну, задуматься всегда есть над чем, да, потому что на самом деле мы все хотим жить долго и счастливо и умереть там в 90-100 лет довольно бодро.
1: Так, поэтому... И запланировано.
2: Это называется активное долголетие, и на самом деле штука эта классная, потому что чувствовать себя овощем и жить не круто в 70-80 лет никто не хочет.
1: Стоп, а в 80 лет есть шанс на, извините меня... Падал по вечерам?

0: Конечно,
1: перегородки.
2: Есть. Даже большой теннис, возможно.
0: Не только большой теннис.
1: И есть, так сказать, лайфхаки, каким образом себя хотя бы в таком состоянии туда отправить в это будущее, да?
0: Конечно, поэтому вот 42 года – это идеальный возраст, чтобы хотя бы об этом задуматься и начать что-то делать.
1: Мы сейчас под вашим руководством об этом крепко задумаемся, честно говоря.
2: Нет, приятно, что Сергей сказал, что там не 44, а 42, скостил.
1: А это, ну вот видишь, молодо выглядишь,
2: Чак. Умеет делать комплименты, как говорится. Да, друзья, сегодня будем говорить о здоровье на максимум, как сохранить энергию, продуктивность и сердечно-сосудистый ресурс. Присоединяйтесь.

0: Собчак и Шуманский.
1: Red Hot Chili Peppers в эфире Give It Away. Ну, тоже тогда молодые, да, во время этой песни.
2: Но, заметь, прыгучие до невозможности.
1: Сейчас уже достаточно серьезные взрослые дядьки с сединой, но продолжающие также весело и круто рубиться на сцене с довольно серьезным и не очень позитивным бэкграундом, я бы так сказал. А все почему? Потому что ребята, скорее всего, как-то уже начали следить за своим здоровьем, задумываться о нем и делать какие-то выводы, делать какие-то шаги.
2: Но вот стукнуло, допустим, давай возьмем Red Hot Chili Peppers
1: в
2: качестве основы.
1: Да.
2: И им вот когда стукнуло 35-40, я заметил, что они после этого начали выглядеть более поджаро. То ли в качалку пошли, то ли непонятно. Вот Сергей Берников нам сегодня объясняет, как так же, как Red Hot Chili Peppers, доносить себя до лучших времен, так сказать. И вот, кстати, 35-40 лет. Это принципиальный же возраст? Нужно уже схватиться и куда-то бежать. А куда бежать?
3: А это принципиальный возраст, действительно, потому что в этот момент происходит немножко изменение параметров крови, то есть повышается холестерин, начинает он окисляться, он быстрее уходит в артериальную стенку. И если до 35-40 лет нам все прощалось, то в 35, наверное, нужно что-то начинать. И самое главное – это физическая активность, то есть это движение. Вот. Я всегда так говорю, что вот мы чистим зубы каждый день. Mm-hmm. Вот, поэтому каждый день нужно упасть, отжаться, постоять в планке, там, присесть. И это как чистить зубы. Mm-hmm. То есть это должна быть абсолютная
1: привычка,
3: рутина. Да, рутина
2: у тебя
3: дня.
2: Не должно быть по этому поводу никаких мыслей. Ты просто должен это выполнять, правильно? Вопрос правильно еще выполнять. А вот какие-то сигналы есть, которые уже точно тебе говорят, что, дружочек, пора начинать как минимум чекапнуться.
1: Еще более явные сигналы, можно сказать?
2: Ну, не просто возраст, да, прям вот что-то, что можно ощутить.
3: Когда сигналы приходят, на самом деле уже поздно, потому что это уже, как правило, проявление болезни. Но сигналы такие, как боль в груди и повышение артериального давления, конечно, стоит при этом прийти к врачу. Беда вся в том, что наша кардиологическая проблема, она, как правило, асимптомна. То есть мы не чувствуем ничего. Мы чувствуем классно, живем круто и думаем, что все хорошо.
2: Как с печенью, кстати.
1: Как
2: там
1: прежде.
2: Тоже болевых рецепторов нет никаких. Я читал, по крайней мере. Извините.
1: Такой вставил сейчас.
2: Так.
3: Вот, поэтому грамотный кардиолог, он всегда расценивает такую общую картину глобального риска. И для того, чтобы вложиться в будущее, то есть хотя бы сдать кровь, посмотреть свой холестерин, померить давление и сделать ультразвук сосудов, чтобы понять, есть атеросклеротические бляшки или нет, это было бы просто замечательно.
2: А вообще, в принципе, состояние вот кровеносной системы, оно влияет на наше состояние глобальное? Или там, что есть бляшки, что нет, что она уже дряхлая, что нет, мы чувствуем себя примерно одинаково?
3: К сожалению, до определенного момента, когда бляшка вырастает действительно большой, мы чувствуем себя примерно одинаково. Mm-hmm. И в этом основная проблема, потому что можно пропустить инфаркт или внезапную смерть там в возрасте 40 лет. Поэтому как бы...
1: Пронесло, Чак. Ну, пронести, пропустить внезапную смерть, это, конечно, сложно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Группа Pain, Shut Your Mouth. А у нас наоборот, откройте рот, скажите «А». Мы сегодня говорим о здоровье на максимум. В гостях у нас Сергей Бердников, кандидат медицинских наук, кардиолог, заведующий кардиологическим отделением клиники GMS.
2: Кстати, фамилия Бердников очень медицинская. Я представляю себе труды Бердникова, например, звучит
1: в
2: неплохо.
1: В области кардио.
2: Например, да. Стоит задуматься.
1: У вас есть уже труды, Сергей?
3: Я не буду их пиарить, точно.
2: Хорошо, а это сделаем мы за вас. Окей, давайте дальше идем мы по тому, как сохранить наше пока что еще отличное состояние и отправить себя в будущее классными. Я читал про принцип малых рычагов. Ничего не понял. У вас сложная задача. За минуту объяснить мне и нашим всяким слушателям, что это такое.
3: Классно, за минуту. Ну, давайте тогда с правила 3S. Это спорт, сон и секс. То есть, на самом деле, нужно просто постоянно тренироваться, то есть адекватно причем. Mm-hmm. То есть не бегать ультрамарафоны, а хотя бы то есть, каждый день отжиматься и там бегать тройку-пятерку километров в парке рядом с домом. То есть, конечно, это нормальный сон, это вообще проблема, потому что мы живем в век тревожных расстройств, мы перестаем нормально спать, мы перестаем спать глубоко, и у нас рано или поздно начинает снижаться синтез гормонов, прежде всего тестостерона. Но секс больше, наверное, тут больше радость жизни, то есть нужно быть таким здоровым гедонистом, потому что печалиться не стоит.
2: Вот это, кстати, очень даже...
1: Секси печалится, не совет.
2: Ну, знаете что, я могу сказать, что вы, конечно, рисуете очень такую...
1: Радужную картину.
2: Радужную картину, что все три составляющих в жизни человека, ну, я вас умоляю вообще, это...
1: Не все могут себя... Давайте одно хотя бы уберем.
2: А вот смотрите, вы говорите, ультра-мега-гипер-пупер-марафоны не надо. А как объяснить это менеджерам у среднего звена, который вдруг помешался на беге и начал сразу ломиться ради медалек во всяких марафонах?
3: Ну, на самом деле, просто важно... развивать спортивную медицину в России, и она развивается, и важно объяснять, что когда ты сидишь в банке до 40 лет и ничего не делаешь, а потом вдруг встал, побежал свой первый марафон, то есть можно прибежать в аритмию, можно прибежать в инфаркт. Поэтому марафон — это настоящий большой спорт, и к нему, конечно, нужно готовиться годами.
2: Ну, сейчас их вроде готовят, и причем целево готовят, но все равно мне это кажется чуть-чуть излишним. То есть лучше не добежать все-таки, чем пере.
3: 100% да.
1: Я понял, что малые рычаги. То есть это без фанатизма. Ты берешь, да, спорт.
2: Нет, сон. Это про секс отчасти, вот третье.
1: Там тоже лучше без фанатизма, но мало, но хорошо.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: За 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса.

0: Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Продолжаем разговор, дорогие друзья, о здоровье, о вашем здоровье, о нашем здоровье, о здоровье на максимум.
2: И о здоровье того парня.
1: И о здоровье того парня, этот парень сегодня, Сергей Бердников, кандидат медицинских наук, кардиолог, заведующий кардиологическим отделением клиники GMS. Сергей, ну вопрос такой, я понимаю, да, что есть какие-то проблемы, да, с сердцем, что-то можно...
2: Или нет,
1: но что-то можно улучшить, что-то можно исправить с помощью питания, да? Все мы любим...
2: Скажите «да».
3: А улучшить ничего нельзя с помощью питания.
1: Но что-то можно сделать.
2: Не навредить можно.
3: На самом деле питание, да, то есть это вообще тоже общий такой культурный тон человека. То есть важно соблюдать, наверное, 5 правил. Я коротко о них скажу.
2: Все С тоже, как
1: скумбрия.
3: Больше хорошего, правильного белка, мяса, рыба.
2: Тофу, кстати, сегодня читал новость, что тофу стал лидером по качественному белку, обогнал все остальные продукты.
3: Да, но не при эндокринологии. Если есть диффузно-узловой зоб щитовидной железы, то тофу увеличивает риск образования коллоида.
2: Записали.
3: Второе, наверное, правило, да, больше чистой воды. Третье правило, больше зелени, больше овощей. Ну и последнее правило, и, наверное, единственное ограничение, это максимальное жесткое ограничение выпечки хлеба, булок, пирожков, круассанов.
2: Мы
3: и так
2: с вами
3: далее.
2: Живем в углеводной стране. Это наше. Вот мы хотим углеводов.
1: Жареная страна.
2: Мы жареные и углеводные.
3: Да. Надо менять привычки.
1: Дорогие друзья, но с другой стороны, а что, мы как будто Америку открыли, да? Ну, неужели ничего такого...
2: Они тоже углеводные,
1: ничего
2: кстати.
1: Ничего такого, господи, ничего такого Сергей не сказал.
2: Вот японцы не углеводные, правильно же?
3: Не углеводные, да, но хотя рис нет, то тоже углеводные.
2: Ну, он такой у них.
3: Ну, да.
2: Такой липкий такой, классный.
1: Японский.
3: Но на самом деле, то есть мы не улучшим, самое главное, мы не навредим, потому что у нас не будет инсулиновых пиков в крови, у нас не будет много окисленного холестерина в крови плавать, да, и поэтому это лучшее вложение в здоровье сосудов – это правильное питание плюс спорт.
2: Хорошо, сварил ты себе бульончик. Раствор жира, кстати, между прочим, всего-навсего, о чем бы вы там ни говорили.
1: Что за человек такой, Шумак?
2: Ну, сдобрить
1: никакой,
2: его...
1: Никакой в тебе романтики.
2: Никакой. Сдобрить его вкусненьким бадиком – это же... Святое дело. Магний сверху чпоинкс, и все, счастье.
1: Прям бульон?
2: Нет, следом прям.
1: Я просто никак не понимаю. Так, Сергей, парируйте.
2: Под язык, так сказать.
3: Я не против БАДов, я точно скажу, но скажу так, что БАДы — это новая нефть. И тут очень много маркетинга, очень много таких больше продажных историй, поэтому к этой теме нужно относиться очень аккуратно. И сейчас проведено масса крупных исследований, которые показывают... неэффективность и даже опасность некоторых БАДов.
2: При употреблении без назначения, да, например?
3: Да.
2: Потому что вот, например, взять цинк. В некоторых случаях он прям необходим совсем же, я слышу.
3: Совершенно верно. Особенно в косметологии, особенно в дерматологии. Как лечить некоторые проблемы с волосами или с кожей без цинка, это невозможно.
2: Нам просто всем надо понять, что эта вся история, раз она безрецептурная, это не значит, что нужно жрать горстями, соответственно, да? То есть сначала к специалисту, потом выясняем, что конкретно надо, а главное, как долго надо еще.
3: Конечно. Но это новая нефть, потому что сформировались целые медицинские, так скажем, даже направления, которые назначают куча БАДов и которые говорят, что это новая реальность. Мы можем с помощью там 50 БАДов не назначить вам 2 таблетки.
2: Всего-навсего. 50.
1: Ну, все понятно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
5: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
9: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Продолжаем разговор о здоровье на максимум. Сергей Бердников сегодня у нас в гостях, кандидат медицинских наук, настоящий кардиолог.
2: Да, проверили.
1: Проверенный кардиолог, заведующий кардиологическим отделением клиники GMS. Вопрос от Дмитрия из Москвы.
2: Здравствуйте. Значит, я хотел про давление поговорить. И вот в каком ключе. По-моему, мы все неправильно этот показатель используем. Я вот только сейчас понял, что взрослое поколение, которое перед нами идет, не помню, какая буква у него, это самое ловкое поколение в плане управления своим давлением. Они точно знают, когда закинуть какой-нибудь препарат, что понизить.
1: Да.
2: Они точно знают, что когда у них кружится голова, это оно. Но никто из них точно не может сказать повышенное или пониженное, кстати, заметил. Знаете, разговор двух бабулек.

0: наверное, повышенная. Нет, наверное, пониженная. Ну, а может, и пониженная, да.
1: 128.
0: Что это за показатель? Имеем ли мы право его трактовать по собственному вообще убеждению? И что с ним делать, с этим давлением?
2: Показатель важнейший, потому что повышенное артериальное давление – это абсолютное зло. Это действительно фактор, который приводит к более толстой сердечной мышце. А из-за этого прилетают аритмии и инфаркты. Поэтому, действительно, если есть диагноз артериальная гипертония, да, то и давление нужно правильно стабилизировать. Но здесь есть две ловушки, два мифа. Первый миф. Мы часто ставим диагноз гипертоническая болезнь с потолка. Ну, например, приходит пациент, он торопится, он не успел сходить в туалет, я прошу прощения, да, то есть ему не нравится мой

0: института в Москве, там 45 лет, и ему сказали, вот теперь ты будешь принимать 5 таблеток. А он так посмотрел на них и говорит, ой, я побежал. И он, правда, побежал. Вот, он пробежал все большие марафоны мира, в том числе бостонский марафон.
1: Это Форест Гамп, я узнал его.
0: Вот, да, это Форест Гамп. И давление у него 120 на 80, сейчас ему 65 лет.
1: Красавчик, мы желаем здоровья. Слушай, а если взять вот это поколение бумеров, да, в престарелых, да, которые меряют давление.
2: Так, осторожнее.
1: И к ним...
2: В рассвете сил.
1: В рассвете сил, представь, да. И к ним добавить какие-то гаджеты. Сейчас полно гаджетов, которые следят за здоровьем, там, за продуктивностью, может, за тем же давлением. Полезно ли это будет вообще, в принципе?
0: Да, это полезно. Я люблю гаджеты, но к ним надо правильно относиться. Я люблю гаджеты на спорте. То есть я не знаю, как бегать полумарафон и марафон без спортивных часов и без нагрудника.
1: Так.
0: Вот. Но, опять же, в наш тревожный век гаджеты приводят к потенциации тревоги, да, то есть это очень плохо, потому что мы начинаем использовать гаджеты не для здоровья, а мы привязываем свой ум, свой интеллект к гаджетам.
1: Так.
0: И начинаем как бы координировать свой день с тем, что пишут нам часы или там
1: какие-то фитнес-треки. То есть не ты управляешь время, а они управляют тобой.
2: А там же еще цепная реакция. Гаджет тебе показал, что у тебя повысилось давление, ты нервничаешь, оно еще повышается.
0: Оно еще повышается.
2: Он опять показывает. И так до бесконечности.
1: Короче, с гаджетами можно, но только осторожно.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну, за последнее время самый здоровый, наверное, эфир на радио «Максимум», благодаря, конечно же, Сергею Берникову, кандидату медицинских наук, кардиологу.
2: Не, ну надежды все равно нет. Он говорит, что надо все равно вкалывать и добывать себе здоровье осмысленным поведением.
1: Мы готовы. Мы уже это приняли, да, психологически, теперь осталось этим заняться.
2: Ну, а то современный взгляд вообще на здоровье человека со стороны именно кардиолога, представителя такой уважаемой и огромной, я бы сказал, да, индустрии, и чем-то отличается от взгляда кардиолога 20-летней давности, например? Какие-то инновации есть?
3: Во-первых, наука очень сильно продвинулась вперед, действительно есть, и мы можем предложить для сохранения здоровья массу тех вещей, которые не было раньше. Например, сильно изменилась фармакология, появились огромные подвижки в кардиохирургии, в стентировании, в клапанной хирургии и так далее. Поэтому предложить можно много всего, но, наверное, больше такой философский подход изменился. Подход вообще к пациенту. То есть если 20 лет назад у нас был патерналистский подход, когда мы говорили, вот делай только так, потому что я прав, а ты не прав. А ты априори не прав.
2: Вы учился сначала в институте, потом ординатура и тогда, конечно.
3: То сейчас, по большому счету, каждый человек, которому я стараюсь помочь, я расцениваю его как партнера и стараюсь выстроить партнерские отношения.
2: Живи как хочешь, делай что хочешь. Ой, все. Какие еще фразы у партнеров бывают?
3: Нет.
1: Я не говорил.
3: То есть правильно, аккуратно моделировать не просто с помощью только лишь таблеток его жизнь, да, а вкладываться в его образ жизни, в сон, в спорт, опять же, в выстраивание правильных привычек. То есть это такой настоящий партнер.
2: Ну, знаете что, хорошо бы, чтобы за вами дальше потянулись и остальные ваши коллеги, потому что, я так понимаю, это все еще в голове у врача находится непосредственно. Поменять собственный стиль работы... Я вам скажу, вот даже не нам не под силу с Чаком. Скажи, нам сейчас вести по-другому шоу, например,
1: конечно,
2: почти невозможно. Поэтому классно, что мы движемся дальше, и есть какая-то надежда. Потому что там у нас полтинник с тобой впереди, потом 60. Вы давайте продолжайте, развивайте эту науку свою.
1: С одной стороны, хочется Сергею пожелать и побольше партнеров, да?
2: И поменьше.
1: С другой стороны, и поменьше, чтобы люди поменьше болели. Спасибо вам большое, Сергей.
3: Спасибо вам.
1: Что были сегодня с нами. Приходите еще. Наши двери для вас всегда открыты.
3: Спасибо.
1: Сергей Берников был у нас сегодня в гостях, кандидат медицинских наук, кардиолог, заведующий кардиологическим отделением клиники GMS. Друзья, ну, надеюсь, что хотя бы даже от одних наших разговоров вам стало уже легче на сердце и хорошо в душе.
2: Придет сегодня Костя Михайлов в эфир вечером или нет, зависит от его состояния здоровья, между прочим.
1: Как давление померяет.
2: Ну, да. Но мы ждем.
1: Так, ребята, мы все еще ждем. Да, в 5 часов не пропустите. А с вами был Дмитрий Шуманский.
2: Чак и Бой.
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-97.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске OpenAI запускает версию ChatGPT для подростков. Теперь нейросеть будет не просто болтать, а помогать с уроками, напоминать о домашке и проверять, как усвоен материал. Все с защитой по возрасту, родительским контролем и инструментами, чтобы не зависать в чате сутками. Версия активируется автоматически, если система определит, что пользователю меньше 18 лет. Версия уже запущена по всему миру. Раньше школьники пользовались нейросетью тайком, теперь официально. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Реклама. Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе «Энринг». Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами,

0: и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Группа The White Stripes выпустила свой последний альбом и дала финальный концерт в 2007 году. В 2011 дуэт официально подтвердил, что прекращает свое существование. Однако еще через несколько лет фанаты получили маленький трогательный привет из прошлого. На альбоме Boarding House Reach 2018 года Джек Уайт выпустил песню под символичным названием Over and Over and Over. Песню, которую он сочинил еще для The White Stripes в 2005 году. Записал, да так и не выпустил. В дальнейшем он не раз перезаписывал ее для разных проектов, но в итоге смог добиться результата лишь на своем сольнике. Вот что музыкант говорил об этой песне.
1: «Я уж думал, что придется передать ее внукам по наследству. Она как белый кит. Я все преследовал и преследовал ее. И в конце концов все внезапно сработало».
0: Джек Уайт и песня «Over and Over and Over», которую он перезаписывал снова, снова и снова. Прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама. Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 15-22.
1: 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Все это максимум. Песни, задавшие тон инди-року 21 века. Статус признанных легенд музыки. Смелые эксперименты и дуэты. Путь до Грэмми, занявший 20 лет. Один из самых стабильных составов в индустрии. Вдохновители Arctic Monkeys, The Killers и Франц Фердинанд. Все это The Strokes. Слушай специальную неделю группы, и ты узнаешь, какой велосипед изобрел вокалист Джулиан Касабланкас, как он оказался в GTA Online, почему он ненавидит свой первый суперхит и много других удивительных фактов о живых классиках гитарной музыки. Слушай специальную неделю The Strokes с 24 по 30 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартиры

0: FSK, можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Outlet FSK – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатское». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru. Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс.
1: При информационной поддержке национального проекта «Новые материалы и химия».
2: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Химия сегодня не просто наука. Это основа продуктов, которые увлажняют кожу, питают волосы и даже защищают нас от солнца. При поддержке национального проекта «Новые материалы и химия» российская косметическая промышленность выходит на новый уровень. Компании, которые производят важные для отрасли ингредиенты, получают финансирование и компенсацию затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Первые результаты уже заметны. По итогам прошлого года объемы производства косметики выросли на 50% по сравнению с 2022. Сегодня в отрасли работает более 600 предприятий, а полки магазинов активно заполняются новыми российскими брендами. Но главное, меняется сама формула продукции. Возьмем окрашивание волос. Это сложный химический процесс, а не просто впитывание краски. Российские ученые разработали технологию, которая сокращает время выдержки с нескольких часов до 10 минут. Еще примеры отечественных разработок – поверхностно-активные вещества в гелях для душа и мыле, которые помогают эффективнее смывать загрязнения. И новые UV-фильтры, защищающие кожу от солнца и не оставляющие белого налета. Все эти инновационные продукты – результат развития химической промышленности, без которой не было бы привычных нам средств ухода. Производители и ученые создают новые формулы, ингредиенты и технологии, благодаря чему повседневная забота о себе становится безопаснее, эффективнее и доступнее для каждого. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И

0: Качественный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных

0: дилеров СТО. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
1: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
2: 6+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП Формула-4. Лучшие

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио Максимум представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifty.ru.
1: 0+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые Радио Максимум подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды.

0: мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarcticstar.ru.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
6: С первой ноты. Ты знаешь.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске водитель такси выиграл грант 3 миллиона рублей на развитие бизнеса. Илья Слепнев строит под Коломной парк отдыха и агротуризма «Сытая Коломна» с гостевыми домами, которые стоят прямо над ульями с живыми пчелами. Постояльцы спят под их гул и дышат ароматами прополиса. Илья работает в такси с 2018 года. Выполнял больше 700 заказов в месяц, чтобы купить заброшенный участок, завести пасеку и наладить производство березового сиропа. Теперь грант пойдет на обустройство парка. Еще двое водителей получили по миллиону. Один развивает сервис по возврату денег с маркетплейсов, другой бренд чайных напитков. Такси теперь не только для пассажиров, но и про мечты. А спать под пчелами – новый вид релакса. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804-0+.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Топ-5 покупок месяца.
16: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: JQJ7. Впечатлить друзей.
15: Амода C7. Собрать взгляды.
16: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
15: А выбрать нужно только одну?
16: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

радио «Максимум». В 2000 году Мэг и Джек Уайт развелись, но продолжили вместе записывать альбомы и гастролировать. Так было до 2007-го. Тогда The White Stripes выпустили свою шестую пластинку «Icky Thump» и откатали часть тура в ее поддержку. По словам архивариуса группы Бена Блэквелла, перед июльским концертом в штате Миссисипи к нему подошла Мэг и сказала: «Это последнее шоу The White Stripes. Ты имеешь в виду последнее в этом туре?» «Нет. Думаю, это наше последнее шоу вообще». Так и случилось. Оставшиеся концерты отменили, сославшись на проблемы Мэг с ментальным здоровьем. А затем The White Stripes ушли в долгую спячку. За последующие 3,5 года дуэт получил 3 Грэмми и отыграл одну единственную песню на телешоу. Это было последнее совместное выступление Уайтов. В феврале 2011 года коллектив заявил о своем распаде. Джек отправился писать сольники, работать с группами The Raconteurs и The Dead Weather и развивать свой собственный лейбл. А Мэг просто ушла из музыки. The White Stripes. Icky Thump.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжить сезон на трассе «Энринг». Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
7: 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Радио «Максимум» представляет.
10: Суперкросс. На стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта. Вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
11: Категория 0+.
12: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 1 сентября работодатели смогут увеличивать сверхурочную работу до 240 часов в год. Это вдвое больше, чем сейчас. Раньше лимит был 120 часов. Правда, такое возможно только если это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Правило не коснется сотрудников с вредными условиями труда, а также работников государственных и муниципальных учреждений. Выходит, работать больше можно. Но нужно ли? Главное, чтобы сверхурочные действительно оплачивались. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучшие пилоты гоночной серии готовы взять новый курс и продолжат сезон на трассе N-Ring. Зрителей ждут яркие гоночные болиды, общение с пилотами, фото, а также автограф-сессии, интересные экскурсии и атмосфера «Формулы». Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nickelback и John Five. Rattle the Cage.
1: Канадские рокеры анонсировали свой 11-й альбом. Пластинка «Everything Under the Sun» выйдет 30 октября. По словам Чада Крюгера, на этом альбоме можно найти каждую грань группы. Одни песни способны мощно врезать под дых, в других артисты идут на риск и звучат на грани, а третьи напоминают самим музыкантам, почему они так долго занимаются всем этим вместе. Также Nickelback представили миру композицию «Rattle the Cage». В записи принял участие гитарный виртуоз Джон Файв. Прежде он играл в группах Мэрилина Мэнсона и Роба Зомби, а в последние годы является участником Мотли Крю. Даем слово Крюгеру.
2: «Rattle the Cage» ощущается как идеальный способ выбить дверь ногой. В ней есть энергия, которой мы насыщаемся каждый вечер на сцене. С нетерпением ждем, когда люди смогут ее услышать.
1: Чат, ты дождался. Новый трек Nickelback под названием «Rattle the Cage» услышат прямо сейчас на радио «Максимум».

0: мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Скидки до 38% действуют на...

0: ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6, для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: Уэстед Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
8: Радио «Максимум» представляет.
9: Суперкросс на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября.
8: Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
10: Категория 0+.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске нейрохирург из Пекина решил математическую задачу, над которой ученые бились 22 года. И сделал это с помощью чата GPT. У открывателя нет профильного образования. Он геолог и врач, а математику изучал сам. Нейрохирург задал ИИ задачу, запретил пользоваться интернетом, запустил систему на 16 часов, и тот нашел ключевой аргумент для доказательства гипотезы Крузе. Математики проверили. Все корректно. А через 8 дней голландские ученые опубликовали независимое доказательство, тоже с помощью чата GPT. Нейрохирурги и нейросети теперь решают не только медицинские задачи, но и математические. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.
2: Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Woo.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO – синтезированное из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивает

0: обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
12: Учитывается покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
19: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Уайта на радио «Максимум». Предлагаем вам послушать концерт, который The White Stripes дали в канадском городе Сент-Джонс в 2007 году. Нет, мы ничего не обрезали. Один удар по бас-бочке, один удар по тарелке и одна нота ми на гитаре. Джек и Мэг Уайта мечтали, что этот трюк попадет в книгу рекордов Гиннесса как самый короткий концерт в истории. Но их мечта так и не сбылась. Вот что об этом вспоминал Джек.
1: А что, если сыграть одну ноту? Устроим шоу, скажем, что оно бесплатное, но сыграем только одну ноту. Я говорю, Мэг, заглуши тарелку так, чтобы звук длился миллисекунду. Я думал, все, рекорд Гиннесса у нас. Мы обратились к ним, но нам отказали. Оказалось, что это элитарный клуб. В их работе нет ничего научного. Просто офис с людьми, которые решают, где рекорд, а где нет.
0: Редакция книги позже ответила, что очень сложно провести грань между тем, что является концертом, а что нет. И от греха подальше перестала публиковать информацию о самых коротких песнях, стихах и концертах.
1: The White Stripes. You don't know what love is. You just do as you are told.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.

0: «Конфетные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет.

0: поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром «Москоу Рейсвей». Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
3: 0+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Все это максимум. Песни, задавшие тон инди-року 21 века. Статус признанных легенд музыки. Смелые эксперименты и дуэты. Путь до Грэмми, занявший 20 лет. Один из самых стабильных составов в индустрии. Вдохновители Arctic Monkeys, The Killers и Франц Фердинанд. Все это The Strokes. Слушай специальную неделю группы, и ты узнаешь, какой велосипед изобрел вокалист Джулиан Касабланкас, как он оказался в GTA Online, почему он ненавидит свой первый суперхит и много других удивительных фактов о живых классиках гитарной музыки. Слушай специальную неделю The Strokes с 24 по 30 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: Приключенческий туроператор «Panarctic Star». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. panarcticstar.ru.
6: «Профи» решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Сборная российских старшеклассников впервые участвовала в Международной инженерно-космической олимпиаде в Поднебесной и сразу привезла награды. В финале соревновались 9 стран – Россия, Китай, Таиланд, Саудовская Аравия и многие другие. Национальные команды объединяли в интернациональные группы по 40-50 человек и давали задания, как в реальной космической компании. Итог. Анна Куцева из Москвы стала лучшим докладчиком. Алексей Герасимов из Ейска получил награду как лучший лидер. Остальные ребята – призеры Олимпиады. Первое участие

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4». Лучший

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru. 0+.
1: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30 августа. Автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
2: 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: задавшие тон инди-року 21 века. Статус признанных легенд музыки. Смелые эксперименты и дуэты. Путь до Грэмми, занявший 20 лет. Один из самых стабильных составов в индустрии. Вдохновители Arctic Monkeys, The Killers и Франц Фердинанд. Все это The Strokes. Слушай специальную неделю группы, и ты узнаешь, какой велосипед изобрел вокалист Джулиан Касабланкас, как он оказался в GTA Online, почему он ненавидит свой первый суперхит и много других удивительных фактов о живых классиках гитарной музыки. Слушай специальную неделю The Strokes с 24 по 30 августа на радио «Максимум». Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время.

0: Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компания ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
6: Уистады Петрович, Санкт-Петербург, УКРН, 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Радио «Максимум» представляет «Суперкросс» на стадионе технических видов спорта «Крылатская». 5 и 6 сентября. Развлечения для всей семьи. Более 15 зрелищных заездов. Звезды мотоспорта, вкусная еда и многое другое. Подробности на tickets.rgpmx.ru.
9: Категория 0+.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 5 часов вечера.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, 17 часов, 1 минута, точное московское время, четверг. Сегодня 20 августа, лето, осталось 10 дней. Ну, уже даже чуть меньше, что ли, получается. Нет, 10 дней лета. Ну, дальше тоже нас осень порадует. Бабьим летом обязательно, то есть... Лето пролетело, что называется, все осталось позади, но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди. Пела группа СТДК. Как мы все помним. Какие праздники сегодня, 20 августа, мы знаем. Сегодня Всемирный день лени. Я бы сейчас, конечно, мог бы пошутить о том, что мне лень дальше говорить. Будь бы я банальным диджеем. Но я... не банальный диджей, поэтому не буду так шутить.

Сегодня день рождения Чебурашки. Точно не буду шутить на эту тему. День рождения букваря. Сегодня день кукурузы. Сегодня всемирный день картофеля фри. День укрепления тылов сегодня. Всемирный день комара сегодня. Даже поздравлять никого не буду с этим. День улиток сегодня тоже некого особо поздравлять. День моделиста сегодня. Я делал модели. Вы как знаете, вот день моделиста я считаю своим праздником сегодня, потому что я клеил модели и немецкие самолетов всяческих из пластика таким клеем, который пах ацетоном пластиковым, модельки самолетов мирных и военных. Также я клеил российские танки, ИСУ там какие-то вот эти вот Т-шки всякие клеил, которые, кстати, были с моторчиком, которые могли ездить даже. А также я выпиливал из дерева модель самолета, причем не кордовую, а таймерную модель, то есть с реальным бензиновым движком. И, конечно, я тоже делал из дерева модели катеров, тоже с моторчиком, и тоже их запускал. Так что все это я делал. Всемирный день моделиста – мой праздник. День виртуальных миров сегодня. Всемирный день гавайской пиццы сегодня, не понимаю я этого абсолютно. Гавайская пицца – это самая далекая от бога пицца, на мой взгляд, с ананасом, хотя многие любят. Сегодня международный день медицинского транспорта. Всех сотрудников скорой помощи, все бригады, водители карет скорой помощи, фельдшеров – всех поздравляю с праздником, с профессиональным. Вы делаете крутое дело. Я, естественно, как и все водители нормальные, всегда вас пропускаю при любой возможности. Да вообще, просто всегда и все. Только так и надо. Итак, Международный день медицинского транспорта сегодня. Всемирный день нарцисса сегодня. Я поздравляю всех таких же красивых, как и я. А остальных поздравляю с тем, что мы у вас есть. И сегодня... День музыкальных шкатулок. Вот шкатулки музыкальные, это раньше было, сейчас не знаю, есть или нет. В фильмах ужасов в основном их показывают. Шкатулка открывается, причем в фильмах ужасов она открывается сама. И оттуда какая-то гадостная музыка такая, пошлая какая-то. Вот типа, ну не такой, там все это молоточками, но вот это вот. Представляете, такая вот открылась шкатулка, ну, явно там кассета с порнографией, с немецкой, вот есть такая музыка из нее. Или вот если такая, значит. Значит, в шкатулке какая-то тайна, ну, или такая вот. В шкатулке что-то страшное, либо такая. В шкатулке что-то веселое. Или такая. Это шкатулка, как бы тебе говорить, что ты неудачник. Начинаем с Age Blocks. Show me what you got. Да, в этом часе приготовили вам Limp Bizkit, Oasis, Daughtry, Avril Lavigne, Aerosmith, The Killers, Linkin Park, John Osborne, многое другое. И начинаем мы, как я уже говорил, с Age Blocks. The power.

цифровая платформа maximum.ru. Слушай прямой эфир, выбирай онлайн-станции на любой вкус, читай про музыку, включай подкасты или тематические плейлисты. И главное, слушай

Радио Максимум. Check out my melody.

0: Limp Bizkit, My Way. Спасибо. 17:18 точное московское время. Богдан пишет в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. И вы пишите, как Богдан. Костя, привет. Досмотрел Stranger Things. Посоветуй, пожалуйста, сериал. Так, тебе смотреть нечего, я понимаю. Извне рекомендую. Страшненький с этим самым, с темнокожим артистом из Lost, из «Остаться в живых». Вот этот мразотный негр, который кричал «My son!», который там всех подставил, потому что «My son!». Но тут он менее бесявый, он тут шериф. И, в общем-то, самый нормальный, самый адекватный персонаж. Надоело ему быть бесявым, наверное. И вот такой сериальчик извне. Страшненький, про то, как есть место, из которого нельзя уехать, такой маленький городок американский, и по ночам там выходят твари. И кто не спрятался, я не виноват, что называется. «Пацаны», посмотрите, значит, извне. Вот это называется «Пацаны», посмотрите, там другой, противоположный взгляд на супергеройскую историю. Вообще на всех. Там есть и аналог «Аквамена», «Бездна» его зовут, и аналог «Супермена», его «Патриот» зовут. Там есть аналог «Супервумен». В общем, такая штучка, очень неоднозначная, очень черный юмор, много кровищи, мяса там, в общем, и много цинизма. Так что рекомендую. «Пацаны», смотрите обязательно, если не видели. «Голяк», очень рекомендую. «Брасик» называется. Прям очень рекомендую. В правильном переводе «Кубик в кубике», посмотрите обязательно. «Голяк» с матерком, прям это нужно. Обязательно. «Брасик» в оригинале. «Локи», конечно же, рекомендую. «Ночной администратор» рекомендую. Закончился недавно свежий сезон с тем же чуваком, который «Локи» играл. Забыл. Хиддлстон. Том Хиддлстон тоже. И «Локи» сериал с Хиддлстоном. И «Ночной администратор», конечно, с ним же. И с Хью Лори. Шикарный сериал. «Хромые кони» очень рекомендую. Там молодой, предположительно, новый Джеймс Бонд снимается. Ну и, конечно, Гэри Олдман. Там играет старого оперативника Ми-6. В общем, такого списанного на пенсию практически в отдел «Хромые кони», куда списывают всех неудачников. Но так получается, что этот отдел Великобритании весь мир-то и спасает. «Экспансию» посмотрите, интересно. Если не видели, «Джек Ричер» очередной сейчас идет, про бывшего военного следователя, с Аланом Ричардсом. Это новый голливудский качок. Так что рекомендую. Так, перечисление моих топчиков. Ну вот на данный момент. «Извне», «Пацаны», «Голяк», «Локи», «Хромые кони», «Экспансия», «Джек Ричер». Ну это для тех, кто не видел классику. Там, скажем, не знаю, там «Супернэчурал», не видел «Breaking Bad» и прочее-прочее. Так что вот это из такой, можно сказать, для гурманов. А так, ой, ребята, посмотрел тут «Мандалорца» и «Грогу». Лучше бы не смотрел, попозже расскажу.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7.

0: 8 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Love Between Us. Буш на радио Максимум. 17:47 точное московское время. Сережа пишет. Всемирный день.

0: заднем сидении таксомотора. Сережа работает водителем, мы знаем. Привет, вечерний, пишет Андрей Бушуев. Здорово, Андрей. Роман Беляев пишет: добрый вечер, Константин. Раз уж коснулись темы сериалов, если вдруг кто-то не смотрел немецкий сериал «Тьма», нужно срочно исправлять данное упущение. Шел с 17 по 20 год, 26 серий. Отличного эфира. Да, рекомендую «Тьма», отличный. «Dark» называется. Очень хороший сериал, только единственное, что приготовьтесь найти в интернете описание, кто есть кто в прошлом, в будущем, как кого звать, иначе вы запутаетесь. По крайней мере, между первым и вторым сезоном я нашел такое описание, и только тогда картина восстановилась в моей голове, кто есть кто из тех, кто улетел в будущее, кто здесь сейчас и кто является чьим отцом того, кто улетел в прошлое. Ну, в общем, пипец, там не разберешься. Но постарайтесь это сделать, потому что, да. Всемирный день лени. Написал Александр Михайлов. О, прикольно, полная тезка моего отца. Всемирный день лени, да, смешной. Игорь Борода пишет: когда мне было лет 25, я тоже клеил моделей. Что не девчонка, то модель. Ну да, сейчас выражение. Сейчас и в советские времена выражение «мальчик в клубе склеил модель» имеет абсолютно противоположный смысл. То есть каждое слово буквально воспринималось в советское время по-другому. «Мальчик в клубе склеил модель». Но сейчас по-другому. Игорь пишет: можно мне отмечать День моделиста? Теперь у меня жена Танька, я танкист. Танькист теперь. Когда я пою «На поле Таньку грохотали», получаю обычно в башню. Смешно. Тон же прислал аудюху. Давайте послушаем, давайте понаблюдаем.
1: Блин, а я недавно смотрел «Звездные войны. Империя наносит ответный удар» с переводом Володарского и кассетная запись с полосками. Боже, как же я кайфанула.
0: Да, кассетная запись с полосками, перевод Володарского — это очень такая трогательно-ламповая история. ВХСные. Блин, да, вот были времена. Я же тоже вот Empire Strikes Back смотрел в переводе кого-то из великих переводчиков. То ли это Горчаков был, по-моему, Горчаков, потому что мы смотрели это в Госплане. Синхронно переводить могли немногие, потому что там Володарский, Михалев, Гаврилов, они переводили на кассетах. А Вася Горчаков, как правило, переводил именно вот в Доме кино, либо во время закрытых показов, когда с английского нужно было в режиме real-time, реального времени, перевести. И вот, по-моему, в его переводе я смотрел, в горчаковском. Так что да. Спасибо, что напомнил. Джон Осборн и Линкин Парк после рекламы.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Где ты, там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней.

0: и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
2: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
3: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: 17 по 24 августа в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут о самых интересных местах российской столицы, о том, как они меняются с течением времени и стремятся в будущее, о местах, где можно отдохнуть, прокачать кругозор и проявить свои творческие способности. От музеев и парков до стадионов и киностудий. Подключайся к эфиру и проведи последние летние недели на максимум. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-79. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

20 августа. Четверг сегодня. Буха-ха. Ничего смешного. В этом часе заготовили Nickelback, Disturbed, Bon Jovi, Foo Fighters, Rolling Stones, Alien and Farm. Прямо сейчас Hinder.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. В производстве использует качественное мясо, натуральные специи, рецепты ГОСТ. И коптит все это мясное великолепие на натуральной буковой щепе. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют Ремит своим друзьям и близким. Ремит, потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Daft Punk и Pharrell Williams Get Lucky. Евгений пишет: привет, привет, Евгений. Сериал «Тьма» стал смотреть нудновато. Когда-то уже понял, что они там заигрались со временем и со слюнявыми фразами «Где моя Марта?», «Это моя Марта?» и прочее в этом духе. А еще была часть героев, назначение которых в сериале я так и не понял. Они были только в каком-то одном времени, и с их отсутствием ничего бы не поменялось. Но это логично. Если бы все герои абсолютно скакали бы из времени во время, то, во-первых, у нас бы крышак вскипел очень скоро, чайничек. И крыша съехала бы, а во-вторых, но это была бы точно неправда. Там какие-то персонажи, да, скачут во времени, а какие-то остаются. Приходилось, блин, запоминать и их. Вдруг они где-то объявятся в другом времени и станут кому-то «Люк, я твой отец». Но, может, это такая авторская задумка. Первый сезон проходит на ура. Да, мне все сезоны нормально зашли. И, в общем-то, ну, главное там действительно держать в голове, кто есть кто и кто чей отец там. Улетевший в прошлое мальчик стал сам себе отцом, блин. Ну, в общем, там такие, конечно, Санта-Барбары со временем. Бу-бу-бух просто. Интересно, да, интереснее смотрелось. Даже последний сезон гораздо интереснее, чем последний сезон сериала «Lost». «Остаться в живых», где они просто были в тупике и не понимали, что происходит. Так, Роман пишет: поддержу тему сериалов, удивительная мисс Мейзел, заряд бодрости, вера в лучшее. Ну, такое себе тоже, он очень неровный, иногда, знаете, сама эта мисс Мейзел, она типа стендапщица, чуть ли не первая, но она настолько unprofessional, то есть ее стендап и его качество зависело от того, все ли у нее хорошо в жизни или нет. Если все хорошо, у нее ничего не идет. А если у нее какой-нибудь факап в жизни, там кто-то, муж ей изменил, там еще что-то, вот тогда у нее нормально. Ее прорывает, она выходит и несет что-то. Опять же, по-трезвому так себе получается. Прибухнет, становится смешной. Ну, в общем, не знаю, я не в восторге. Мне столько говорили про этот сериал, я прям посмотрел, ну, такое. И сразу забыл. Добрый вечер, обожаю сериал «Сверхъестественное». Смотрели, естественно, Александр, смотрели. Спасибо тебе большое, глаза открыл буквально. Ты еще про «Игру престолов» спроси еще. Еще про «Breaking Bad» спроси, пожалуйста. Про «Lost» спроси, про «Санта-Барбару» еще спроси. Про «Просто Марию» спроси еще. Про «Рабыню Изоверс» во всем. Остановись, Костян.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее «Alien and Farm». Годный кавер на Джексона «Smooth Criminal» прямо сейчас «Royal Blue».

0: Alien and Farm, годный кавер на джексоновскую Smooth Criminal. Рашид пишет: привет, Костян, сериал «Прослушка», 5 сезонов на одном дыхании. Так себе, не буду никому рекомендовать. Алекс: добрый вечер, дорогой Костя. Лучший сериал, который посмотреть и разгрузить свою голову, сериал «Бесстыжие». Дрянь. Игорь Борода пишет: игра со столов. «Икра со столов», ну, очень долгий сериал, и я не осилил, потом досмотрю. Мы вообще сегодня не про сериалы говорим, случайно как-то упомянул, когда человек попросил посоветовать сериалы. Но вот те, которые вы перечислили, никому советовать не буду. Извините, оценочное суждение, но я рекомендую только те, которые понравились мне лично. «Отдайте Всемирный день лени», пишет Кэп Мэд Макс. Смешная игра слов. Сегодня Всемирный день лени. А он пишет: отдайте Всемирный день лени. Умеренно, размеренно, ленивый эфир от тебя, Костян. Спасибо тебе, дорогой, за пожелание. Я даже знаю, какой лени мы отдадим сегодня Всемирный день. Леночек, привет. Rolling Stones после рекламы, не скажу короткое, но если дотерпите, будет хороший хитяр, а потом Noah Kahan, вообще одна из любимых песен, которые сейчас звучат на радио «Максимум». Такая не тот случай, где краткость сестра таланта, но песня «The Great Divide» длинная и очень классная.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей

0: и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акции действуют до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Great Divide, Noah Kahan. Радио Максимум. 18:33 с половиной, точное московское время. Исследование говорит нам о том, что наш эмоциональный интеллект влияет на то, умеем ли мы испытывать светлую или так называемую белую зависть. Профессор Кристоф Хаак из бизнес-школы E.M. Lyon, Франция, или E.M. Lyon, выяснил, почему одних людей зависть подталкивает к саморазвитию, а других нет, наоборот, тормозит. Зачастую люди называют зависть исключительно негативным чувством. При этом психологи считают, что все устроено куда сложнее. Так, по одной из версий, существует два типа зависти. Доброжелательная, светлая, и враждебная, темная. Те, кто испытывает первую, тоже ощущают дискомфорт, но он мотивирует их становиться лучше. По-моему, ни капли. По-моему, черная зависть тоже мотивирует становиться лучше. Просто те, кто испытывает светлую зависть, они не желают зла тому, кому завидуют. По-моему, в этом вся разница. То есть, когда ты говоришь «я за тебя рад по-хорошему», можно быть рад, «я тебе завидую по-хорошему», «я тебе завидую белой завистью», как говорят. Это значит, я тебе завидую, но не желаю тебе ничего плохого. А вот когда ты другой завистью завидуешь, ты, блин, какая у него тачка, чтоб ты сдох. Ну, вот такое типа, да? Так вот, ну, ладно, вот такое исследование. Ученый Кристоф Хаак захотел понять, как навык управления эмоциями, эмоциональный интеллект, так называемый, влияет на наше поведение в моменты зависти. Для этого он провел онлайн-опрос среди 442 франкоязычных взрослых, средний возраст 40 лет. Как и ее близкая родственница, ревность, зависть широко распространена в нашей социальной жизни. Но сама по себе ее едкость не говорит о том, будут последствия зависти конструктивными или разрушительными, пояснил ученый. Участники прочитали 4 эмоционально напряженные истории, затем выбирали наиболее эффективные стратегии поведения. Кроме этого, респонденты заполнили опросник из 10 пунктов, описали свою склонность к светлой или темной зависти. Анализ результатов показал более высокий уровень эмоционального интеллекта. То есть эмоциональный интеллект – это то, насколько мы эффективно можем управлять своими эмоциями. Или все-таки эмоции берут над нами верх. Так вот, насколько высокий уровень эмоционального интеллекта положительно коррелирует с предрасположенностью к светлой зависти, более высокий уровень. По словам исследователей, закономерность не изменилась при учете личностных характеристик и демографических факторов. Профессор Хаак уточнил, что для установления причинно-следственной связи нужно проводить доп. Исследования. При этом в выводах к работе он напомнил, неприятные чувства важны, и порой их проживание помогает нам расти над собой. Ну, главное, как вы воспринимаете это чувство. Помните вот эту установку с двойным майндсетом, то есть установка сознания – это fixed mindset, это когда после чего-то случившегося плохого вы думаете так, ну все это закономерно, ничего хорошего больше в жизни не будет, и плохое случилось, потому что я этого заслужил, потому что я лузер. А growth mindset, так называемый, это, скажем, растущая установка сознания. Она про то, что случилось что-то плохое, так, я должен что-то изменить. Я что-то не знаю, блин, клево я, есть что еще узнать. Вот ошибка какая-то, класс, я сделаю так, что эта ошибка больше не повторится. Но, сказать, разная точка зрения на какие-то факапы. Но мы все знаем, что все долбогребы в нашей жизни – это учителя, а все наши факапы – это наши уроки. Ну вот если так жить, все будет правильно. Не благодарите за мастер-класс. С вас 500 рублей с каждым. Так вот, давайте сегодня поговорим о зависти. О хорошей, либо о плохой. О так называемой черной зависти в том числе. «Мне бы так» – тема вечернего эфира «Радио Максимум». Завидуете метаболизму вашей сестры, которая умудряется поглощать вредную еду в огромных количествах, но не прибавлять весе. Другу, который умеет забывать просмотренные фильмы и сериалы, и каждый раз заново удивляется их сюжетным поворотом. А может быть, коллеге, который живет через дорогу от вашего с ним места работы. Рассказывайте о самых необычных и забавных причинах, по которым вы кому-то завидовали. Пишите их на радио Максимум, на Макс, на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. И в официальный канал радио Максимум в Максе.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
5: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
7: А мода C7. Собрать взгляды.
8: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
2: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Emily Evanescence, Bring Me To Life. Привет, Константин, пишет нам Александр Коровкин. День Лени отмечает Лени Кравец. Всем любви, бобра, восстановления сил, Саня Серпухов. Да, сегодня Всемирный день Лени, причем не Кравица. Дмитрий пишет: привет, Костян, как тебе сериалы «Обмани меня» и «Видоизмененный углерод»? Хорошие сериалы. Доктор Лайтман в исполнении Тима Рота хорош, распознавателя лжи. И «Видоизмененный углерод» с Юэлем Кинеманом. Первый сезон хороший, второй, когда там темнокожий артист появился вместо Кинемана, так себе. Очень так себе. Сериал «Проповедник», да, хороший. Ирина: очень нравится «Черное зеркало», но надо обязательно пропускать первую серию первого сезона, где там этот самый какой-то там премьер-министр Великобритании свинью трахал. Сейчас все такие: о, надо посмотреть. Не, не надо. Первую серию «Черного зеркала» смотреть не надо. Потом хорошо. Сори, что без приветствия пишу на светофорах. Ничего, но сегодня у нас разговор не про сериалы вообще, а про зависть. Когда вы завидовали кому-то, черной или белой завистью? Иван пишет: Кость, привет, я всегда завидовал людям, имеющим математические способности, потому что им легче учиться и устраиваться в жизни. А я вот, кстати, сейчас ты сказал, я понял, что я завидовал людям, которые владеют языками. Там одним хотя бы, кроме русского, или больше. Я сам английским владею, но не супер свободно, не так, как хотелось бы. Причем именно благодаря складу ума, а не каким-то важным связям. Это вот Иван про математических людей. С математикой у меня вообще не сложилось, поэтому ценность математики, наверное, в моей жизни не получила ни разу подтверждения. Я там считаю где-то когда-то, в покере так не научился считать нормально, а надо бы, наверное. Но вот про языки, да, такая белая хорошая зависть. То есть я не желаю никакого зла людям, которые владеют языками, но прям по-хорошему им завидую. Душнила пишет: никогда, никогда я не испытывал черной зависти. Я всегда искренне радуюсь за людей.

0: людей, если у них все хорошо.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
10: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности «Драйв Эстео». Стео V27, интеллектуальные технологии Xlantics ET, первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Стео уже ждут вас в дилерских центрах.
11: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Стео, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Pierce the Veil. So far, so fake. 19:29, точное московское. Говорим сегодня про случаи в жизни, когда мы испытывали к кому-либо или к чему-либо зависть. Архан Давлатов пишет: «Здравствуй, Костя, с возвращением с отпуска, удачного эфира». Спасибо, Архан. Если быть совсем откровенно честным про зависть, у меня в окружении есть ребята, которые в жизни совсем не знают трудностей, благодаря тому, что родители довольно состоятельны и содержат их, дарят квартиры, машины, реализовали любые капризы. Ну и как тут не позавидовать? Особенно, когда ты даже не из финансово-среднестатистической семьи. Иван пишет: язык можно выучить, а вот интегралы, матрицы, проекции точек и языки программирования при отсутствии способностей вряд ли. Мне кажется, что тут способности не столь важны все-таки. Тут усидчивость, работоспособность и главное желание всем этим овладеть, и все будет. Как мне кажется, все-таки. Хотя существует математический склад ума, гуманитарный склад ума и все такое. Но если гуманитарий сильно захочет, мне кажется, он все-таки цифрами овладеет. Также есть способность к языкам. Вот фиг его знает, есть она у меня или нет, но мне просто повезло. Причем не с учительницей английского в школе, я еще французский с первого класса учил, с первого по третий учил 3 года французский. Мало чего помню, только «Алле-ля-алле-ля закулье, пренебливре-вокайе», вот это все там. Даже там в басне «Ле Кровбой-Ле-Реналь», там где-то как-то ворон играл, «Ла Фонтен», «Ворона-лисица». Но мало чего помню с французского. Может быть, подтянуть, вспомнить как-то. Ну вот, а с английским мне повезло, потому что я, во-первых, смотрел много фильмов еще на кассетах. И с переводом, и без перевода. Даже перевод, когда накладывается на английский язык, вот эти вот все, которых я сегодня перечислял уже. Горчаков, Володарский, Михалев, Гаврилов. Вот эти ребята, переводчики кассетные наши. Все равно ты учишь английский, пока слушаешь. А потом мне повезло, в Амхате у нас учились 4 девочки из Америки по обмену в школе-студии МХАТ на актерском факультете. И так получилось, что им надо было играть отрывки. Чехов там был, «Вишневый сад», по-моему, «Дядя Ваня», еще что-то они играли. И им нужны были мальчики в партнеры. И меня там выбрали в числе еще некоторых, кто более-менее худо-бедно, но нормально владел английским. И вот пока мы с ними работали, репетировали там с девчонками, там где-то, может быть, 1.5 года мы готовили эти отрывки, может, чуть меньше. Но в этом общении, поскольку по-русски они очень плохо, мы общались на английском. Играл я тоже на английском «Дядю Ваню». «Your uncle Vanya is absolutely deserved with his gouts and his books». Вот это все. Я даже что-то помню из монолога чеховского на английском. И вот это как раз очень здорово помогло. Такое обучение в погружении. И вот я заговорил. Это как фильм какой-то был про студента Горохова, который очень плохо говорил по-английски. И

0: Ему ставили все время двойку, пока он не застрял в лифте с афроамериканской студенткой, с негритянкой. И вот когда он вышел из лифта, из застрявшего, который поехал, и на выходе из лифта встретил училку по английскому, и буквально не обратил на нее внимания, выходя из лифта, продолжал разговаривать с этой афроамериканкой, она ему говорит: «Горохов, зачетку». И ему пятерочку туда.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Половой дэнс-дэнс.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: 19.42, точно московская. Говорим сегодня про зависть. Оксана Афонина пишет: «Завидую своему мужу, сидящему за рулем рядом со мной, что может есть все. То есть не как я, который не любит болгарский перец». И она же пишет: «Привет, Константин. Здорово, Оксана. А как же сериал «Тайны следствия»?» Сериал «Тайны следствия»...

Это так и останутся для меня тайной, потому что не смотрел и не собираюсь. Евгений, рекомендую сериал «Загрузка». Очень интересный, позитивный сериал. Да, помню, хороший вроде такой. Спасибо большое. Не про сериалы больше говорим. Сегодня уже как-то, да, а про зависть. Александр Пархоменков пишет: «Приветствую, Константин. Ну, как по мне, так белая зависть, как и черная зависть, ни к чему еще хорошему не привела. Всем добра и мирного неба». Ну, как сказать, иногда зависть, если правильно к ней относиться, иногда зависть — это двигатель твоего развития, твоего успеха. Может быть, иногда стимул. Так что, когда она не гложет тебя изнутри, когда она не расползается черной дырой внутри твоего сознания, тогда она стимулирует, а у другого есть, а почему у меня нет? Че, я хуже, что ли? И вот раз, и человек... Но имейте в виду, что всегда будет тот, у кого машина лучше, дача больше, там, яхта длиннее и так далее. Александр пишет: «Костя, привет! Искренне завидую родителям, дети которых спокойно сидят в коляске и не пытаются своим ором вызвать рагнарёк».

Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru.

0: Vashkar.ru. Не оферта.
1: Vashkar. Наш прайс.
2: Продаете авто? Продайте любое авто на CarPrice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

20 августа, четверг, 20 часов полторы минуты. В этом часе приготовили вам Papa Roach, Green Day, Verve, Hole, Linkin Park, Nothing But Thieves, Soundgarden, Depeche Mode, Weezer. Прямо сейчас 30 Seconds to Mars, A Beautiful Life.

Beverly Hills Weezer на максимум. 20.08, точное московское, Евгений Емельянов пишет. Константин и слушателям лучшего радио привет. Привет, Евгений. Не по теме, но оформил предзаказ на GTA 6 сегодня. А еще я буду в отпуске в день выхода игры. Мальчик Женя.

0: 35 годиков. Всем хорошего вечера, побольше классной рекламы и небольших музыкальных вставок между рекламой. Всем рок. Спасибо большое. Максим пишет: Костяныч, железного вечера тебе. Передай привет Саньку Душниле от коллег. Антон пишет: добрый вечер, Константин. Подскажите, пожалуйста, какую марку Китай лучше купить? Ну, я прям подсказывать-то не возьмусь. Такая ответственность. Я могу только сказать про свои личные предпочтения. В принципе, весь Китай сейчас делается очень качественный. Насколько долговечный, только время покажет. Но раньше мы помним, что он сыпался сразу практически. Руль облезал, и вообще Китай раньше был прям... делался прям из знак... Такой есть зодиака Овен. Так вот, из овна и палок делался раньше Китай. Сейчас, конечно, китайские машины иные, лучше японских. Ну, реально, Китай очень мощно продвинулся и в плане безопасности, и в плане качества, и в плане качества материалов, и в плане дизайна. Единственное, что меня в Китае убивает вообще практически во всем, так вот это телевизоры эти на полторпеды. Так этими телеками сейчас еще и европейцы тоже стали грешить. Мы только аудяхи от них избавились. Даже одно время повелись. И это, я так понимаю, господин Маск на эту моду ввел своей Теслой и большим айпадом посередине. И вот все стали штамповать вот эти штуки. Ну, понятно, что кнопки на экране, то есть экран один, и кнопок там нет. Каждая живая кнопка, каждая физическая кнопка дороже. И поэтому дешевле просто экран сделать и туда все функции впендюрить. Вот это меня бесит, конечно. А, да, аудяхи избавились от телевизоров. Опять стали вшивать мониторы и вообще вот эти все тачскрины в торпеду стали вшивать. И мне кажется, от этого салон только выиграл. Короче, это мои пространные размышления по поводу автопрома в принципе. Но касается китайских машин, вот лично мне больше всего нравятся, скажем, бренды. Но, повторю, все можно рассматривать, зависит от цены, от предложения, от каких-то скидок дилерам, еще что-то. Лично мне нравятся бренды Geely и G-Tour. Это мои любимчики. Из Geely-ков там, не знаю, Atlas хороший, из Geely-ков там City Ray отличный и Okavango вот этот здоровый. А из G-Tour-ов, конечно, мой фаворит T2 и Dashing хороший. А если подороже прямо, ну вот это из доступных. А если подороже электрические, то, конечно, Аватар. Ну, это опять же, повторю, это мое личное предпочтение. Такс. Дендрефик. Чего Душнило там написал? Такс. Евгений Мирьянов, Антон написал что-то еще. Владислав Комаров пишет: привет, старичок. Здорово. Хорошего тебе эфира, давно тебя не слышал, так как был без машины. Ну, welcome back to the show, что называется.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522.
8: 6+.
7: Конец лета на максимальной скорости. 29 и 30 августа в Нижнем Новгороде состоится этап чемпионата России СМП «Формула-4».

0: экскурсии и атмосфера формулы. Полную информацию о расписании, а также по стоимости билетов можно найти на официальном сайте smpf4.ru.
1: 0+.
0: Не моргай, потому что через секунды машины пронесутся в сантиметрах друг от друга в управляемом заносе. На кону этой гонки все. Радио «Максимум» представляет финал Гран-при российской дрифт-серии. Лучшие пилоты страны и мира, 4 претендента на чемпионство и только один шанс забрать титул. 29 и 30.

0: автодром Moscow Raceway. Будь там, где решится все. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Nothing But Thieves, Evolution. 20.33, точно московская. Сергей Краснов пишет. Константин Саныч, привет. Привет, Сережа. Благодарю за Ричера. Буквально утром вспоминал, как зовут того здоровяка из книги, которого сыграл не очень нездоровяк Том Круз. Да, Джек Ричера сыграл в кино Том Круз, а в сериале

0: более похожий на кино, на книжного героя, действительно здоровяк, огромный такой шкафина, Алан Ричсон. Также с ним еще посмотрел тот War Machine, машина войны, про рейнджеров и про то, как они столкнулись с инопланетным роботом. Ну, в общем, такой крутой фильм, да, боевичок. Алан Ричсон, самый сейчас такой мощный, многообещающий, наверное, самый закачанный голливудский актер. Ну, то есть вот такая смена Сильвестра Сталлоне, Арнольду Шварценеггеру, кому еще, Халку Хогану. Таким вот здоровякам. Вот сейчас Алан Ричсон, ну реально прям большой, большой чувак. Хотя в предыдущем сезоне Джека Ричера там с ним сражался в финальной серии и побольше чувак, прям здоровенный там был охранник. Очень, очень большой. Так, Сережа, да, смотрю вот сериальчик. Молодец, Сережа, да, я тоже смотрю. Сейчас вот свежий сезон начался. Интрижка там повисла. Иван пишет, а сегодня мы говорим про зависть. Иван пишет, язык, так, а, Иван я уже читал. Анна Рок-н-ролл пишет нам, девушка с таким ником прекрасным. Завидую тем, кто успел побывать на концертах Фредди Меркьюри, Нирваны, Джексона, Линкин Парк и Моторхед. Это была эпоха титанов и абсолютно... А, кстати, Алан Ричсон в «Титанов» тоже играл, в сериале «Титаны». И абсолютно дикой, честной энергетики. Но отдельная боль — это «Пантера». То, что творил на сцене гитарист Даймбек Даррелл, невозможно повторить. Про Озечку молчу, скучаю. И прислала фотку свою с Оззи Осборном. Офигеть! Аня рок-н-ролл сейчас... На аватарке брюнетка, а с Озиком она еще блондинка была. Так, какой-то год там. В общем, да, фотка с Оззи Осборном. Такой фотке с Оззи можно прям позавидовать. Вот честно, прям в тему сегодняшнего эфира. Белой завистью, хоть он и принц тьмы.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7 собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Большие деньги. Идеальные схемы. Жесткая реальность. Узнай, как работают аферы на миллиарды. Криминальный триллер «Мошенники». В кино с 20 августа. 18+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это...

Ричард Эшкрафт, The Verve, Bittersweet Symphony. Использовали сэмпл, за который они отвалили очень много-много денег. Именно группа Verve и эта песня. Ну, в общем-то, наверное, это того стоило. Как мне нравится реклама. Как мне нравится реклама. И, в частности, китайских внедорожников. Во-первых, значит, сумма. То есть, как всегда, естественно, не пишут цену. Как об этом мы вчера говорили с моей гостьей, с замдиректора по маркетингу Jetour'а, с Юлией. И писал слушатель, как меня бесит вот это неуважение ко времени покупателей, вообще к покупателям, когда либо хотите узнать цену, звоните, либо вот это новый бла-бла-бла, там Сон, там Финг Янг, там вот этот вот какой-нибудь, и пишут, с выгодой до 2 миллионов 270 тысяч рублей. Ну вот цену не пишут, но если выгода 2 миллиона с чем-то, можно представить себе цену. И потом вот это «спешите», вот это, значит, новый китайский бренд с выгодой до 2 миллионов 270 тысяч рублей, спешите, ага, сейчас, бегу, штаны теряю.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: У нас плюс 20. И смотрю я, дожди подкрадываются с запада. Рузу накрыло, Волоколамск накрыло. К Звенигороду подкрадывается, к Одинцову подкрадывается. И вот скоро накроет Москву. Мега-ливень обрушится на Москву сегодня ночью, сообщают синоптики. Начнется вот-вот-вот-вот. Выпадет около 10 литров воды на квадратный метр. Представляете? Тут по ведру воды, блин, по полведра на квадратный метр. Нормально сегодня ливанет. По крайней мере, уже вроде как на западе сильно уже тучки хмурятся. Москвичке 3 месяца делали уколы от бешенства после того, как она покормила с ручки Белочку в парке. Белочка, хороший такая зверек. Поцарапал девушку, пока лез по ней за орешком. Белочка лезла по девушке за орешком, по ноге лезла, по руке лезла. Съела орешек, слезла обратно и коготками своими поцарапала. Девушка пошла в травмпункт. И, в общем, бешенство. 3 месяца уколов. Представьте себе. 90 инъекций от бешенства. Так что белочек кормить, да. Давать им прыгать на себя? Нет. Не надо. Россиянин тайно изменил настройку чата GPT своей девушки, чтобы нейросеть всегда была на его стороне. Девушка обнаружила, что в настройках искусственного интеллекта было указано всегда поддерживать мужчину в любых ситуациях. Кроме того, парень попросил нейронку материться, объяснив это тем, что так девушке будет привычнее, поскольку она, в кавычках, выросла в деревне. Когда все раскрылось, уже бывший возлюбленный заявил, что все это была лишь шутка.
1: Костя Михайлов на

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Бульваро Broken Dreams.
1: Полезный Михайлов на радио Максимум.
0: Темочка есть, ребята, темочка, тема, внимание, слушайте. Москвичи изобрели квартирную миграцию. Продавать дорогое жилье, переезжать в более дешевое и годами жить на разницу. Например, квартиру в Хамовниках можно продать за 50-60 миллионов рублей. Купить жилье в Конькове за 15-25 миллионов, а оставшиеся денежки тратить на жизнь. Когда не закончится, снова переехать в район подешевле, куда-нибудь, может, за пределы МКАДа. По оценкам риэлторов, такой жилищный дауншифтинг может позволить не работать 5-15 лет. Но, друзья, осталось только обзавестись квартирой в Хамовниках, чтобы ее продать. Как сказал дядя Федор или кто-то из великих умов простоквашинских, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет. До завтра.
2: Костя, такси пришел!
1: Костя Михайлов на радио Максимум.

Если радио, то максимум. Если вкусное мясное удовольствие, то Ремит. Компания Ремит 25 лет производит вкусные колбасы, деликатесы и домашние полуфабрикаты. Вкусная мясная продукция Ремит продается по всей России. Сотрудники компании сами едят то, что производят, и рекомендуют колбасы, деликатесы, домашние полуфабрикаты Ремит своим друзьям и близким. Ремит. Потому что вкусно. Спонсор ООО «Мясоперерабатывающий завод Ремит».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
9: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: радио «Максимум». Почти каждой рок-звезде в разное время задавали вопрос, чем бы они зарабатывали на жизнь, не стань они музыкантами. И Джек Уайт один из тех, кто может с уверенностью на этот вопрос ответить. С подачи своих верующих родителей он несколько лет работал алтарником в католической церкви Детройта. И там однажды даже повстречался с Папой Римским Иоанном Павлом II. И Джек имел все шансы задержаться в религии надолго.
1: «Меня приняли в семинарию в Висконсине. Я был готов стать священником. Но в последнюю минуту я подумал, что лучше бы мне пойти в обычную школу. У меня в спальне только-только появился новый усилок, и мне вряд ли разрешили бы взять его с собой».
0: А еще на заре существования The White Stripes у Джека была собственная фирма по ремонту мебели. Этот бизнес в итоге прогорел. Но в дальнейшем Уайт регулярно трудился над восстановлением старинных диванов и кресел в свободное от музыки время.
2: The White Stripes. Dead Leaves and the Dirty Ground.

Москве 10 часов вечера.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: сказано на максимум. Робби Уильямс.
1: В Лондоне одеваются лучше, чем в Лос-Анджелесе. А в Париже лучше, чем в Лондоне. Но веселятся лучше всех все-таки русские.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер», город Москва, ОГРН 105-774-732-0278.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
2: Сколько ступенек до твоего этажа?
3: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
6: Максимум!

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
2: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы.

0: Выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.